0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.

все дома.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

Умение играть на музыкальном инструменте 100% повышает ваш рейтинг. Знаю не понаслышке, поэтому немного на каждом практически, но старался научиться, чтобы производить впечатление. И учиться, кстати, никогда не поздно. Если у вас музыкальные таланты не открывались ранее, попробуйте. Всегда можно платный урок, например, на гитаре или ударных, а вдруг это ваше. Друзья, изучайте и открывайте этот мир вместе с Авторадио. Зовут меня Олег Пивунов. Всем доброго часа. Ну что, движемся только вперед. Время не

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

А я рисую вам вот такую замечательную картину, что же нас ждет с вами в ближайшем будущем. Конечно, отличная музыка на Авторадио, иначе и быть не может. 24 на 7 только для вас, здесь лучшие ритмы на Первом автомобильном. Слушайте нас любыми способами, возможностей, много интернет-вещания, скачивайте мобильное приложение или делайте громче FM-приемник. С вами Олег Пивунов, движемся только вперед, привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

А наш музыкальный спектакль продолжается, и он никогда не останавливается. Это первое автомобильное «Движемся только вперед», друзья. Всем желаю прекрасного настроения в этот ранний час. Зовут меня Олег Пивунов. Открывайте новый день с лучшей музыкой от Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, блин.

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
2: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27-54-02 и записывайтесь прямо сейчас.
3: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
4: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. 0+.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
0: Авторадио.

0: Mambo like a crazy.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Москве 7:00.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России анонсировали новый обмен пленными с Украиной. Об этом подробнее через несколько секунд.
1: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Про главное.
2: Подготовка к новому обмену между Россией и Украиной вышла на финальную стадию. Стороны уже приступили к утверждению списков, разделив их на две категории – военнослужащие и гражданские лица. Об этом ТАСС сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По словам омбудсмена, речь идет об очень значимом обмене, однако точные сроки его проведения намеренно не разглашаются, чтобы не допустить срыва договоренностей. Лантратова подчеркнула высокую гуманитарную важность процесса, отметив, что за каждым именем в списках стоят семьи, которые находятся в тревожном ожидании и надеются на скорейшее возвращение родных. Омбудсмен также рассказал о колоссальном количестве обращений от граждан. Она призналась, что ее телефон постоянно переполнен сообщениями с вопросами о том, попали ли в списки на обмен мужья и дети заявителей.
1: Про наказание.
2: В России вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно правонарушение в сфере дорожного движения. Теперь водители не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. Об этом агентство Prime рассказала юрист Мария Яковлева. Она пояснила, что формулировка об отмене двойного наказания звучит несколько шире, чем само содержание закона. Запрет существовал и раньше. Проблема заключалась в процедуре, которая позволяла фактически обойти этот принцип. Теперь, согласно поправкам, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств. Закон не освобождает от ответственности, но устраняет правовую неопределенность, когда последствия нарушения выясняются позднее, заключила Яковлева.
1: Про экзамены.
2: Рособорнадзор начнет разрабатывать модель устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Нововведение планируют внедрить постепенно до 2030 года, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Основой для новой модели станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам и собеседование по русскому языку для девятиклассников. Кроме того, сейчас прорабатывается формат устного экзамена по истории после 9 класса, пишет российская газета. Но в 2027 году в нескольких регионах также начнут апробацию практической части ЕГЭ по физике и химии.
1: Про детей.
2: Дети с редкими именами Мерседес, Наоми, Золотой и Евсевий родились в Подмосковье с начала года. Об этом рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, передает РИА Новости. Среди популярных имен у новорожденных лидируют Михаил, Александр, Артем, София и Анна. Официальный курс доллара 78 рублей 32 копейки. Курс евро 89 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Реклама.
3: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение. Только вперед!
4: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Что бы там ни было на ваших часах, мы же с вами счастливые, мы не наблюдаем, за временем не следим. Главное, что лето на календаре. 21 июля, вторник. Если вы не в отпуске, то отличного вам рабочего дня в компании Авторадио. Проведем его вместе. У микрофона Олеся Соболева. Тут еще трудоголик. Когда же отпуск будет у меня? Ну, а те, кто отдыхают, вам, конечно, мы все завидуем. И двойной привет вам.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
6: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
12: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
13: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
14: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
16: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
17: Впервые в Вологде шоу «Каскадеров» с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
18: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов стоматологии Dent Service всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Dent Service, Пошехонское шоссе, 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
19: УАО «РЖД» предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу: город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79 62 34, код города 8 172.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Во Владимире беспилотник попал в квартиру многоэтажки, что привело к пожару. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Чиновник уточнил, что прилет произошел в квартиру на одном из верхних этажей. Жильцов в это время там не было, предварительно никто не пострадал. При пожаре огонь распространился на 25 квадратов, но его уже локализовали и ликвидировали открытое горение. Количество взаимных туристических поездок между Россией и Китаем может достичь 6 миллионов к концу будущего года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет «Ведомости». По словам замглавы правительства, уже в первом квартале этого года число поездок российских туристов в Китай увеличилось на 60%, а поток китайских путешественников в Россию вырос на 25%. Чернышенко отметил, что в прошлом году Китай посетили около 2 миллионов россиян, тогда как Россию примерно 1 миллион граждан КНР. Перед поездкой за границу туристам нужно оценить эпидемические риски, а при заключении договора с туроператором удостовериться в наличии медицинской страховки. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве призвали путешественников употреблять только качественную и безопасную пищу и воду. Также им следует отказаться от льда и сырой воды, не употреблять рыбу, мясо и морепродукты до термической обработки, а овощи и фрукты необходимо тщательно мыть. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте «Лента».

0: sberinvestor.com.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк, 18+.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000, получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
11: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью до плюс 18. Ветер северный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
3: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткин керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
6: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применина 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.

0: Реклама.
1: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
2: Только 2. Вместе с только 3-м ягодным лимонадом.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Продал дрель.
10: Пинг.
9: Купил колыбель.
10: Пуньк.
11: Продала пинетки.
10: Пинг.
11: Купила ракетки.
12: Пуньк. Продал удочку.
13: Купил удочку.
10: Пинг-пуньк. Пинг-пуньк.
11: Вебери сейл.
14: Продавай без комиссии.
10: Пинг.
14: Покупай безопасно.
10: Пуньк.
4: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
15: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиян предупредили о новой схеме мошенников со взломом госуслуг. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Мошенники нашли новый способ заставить россиян поверить, что их аккаунт на госуслугах взломан. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов в сфере фрод-инцидентов. Злоумышленники отправляют ссылку на поддельный сайт, копирующий госуслуги. Пользователь видит уведомление о взломе. Ему сообщают о подозрительной активности, неизвестном входе и просят срочно подтвердить личность. В реальности никакого взлома нет. Главная особенность в том, что мошенники не пытаются сразу получить доступ к аккаунту. Они создают ощущение, что страшное уже случилось, отмечают эксперты. Человек думает не о том, настоящий ли сайт, а о том, как быстрее вернуть контроль. На поддельной странице указан номер службы поддержки. Пользователь сам звонит мошенникам, которые просят назвать код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение для удаленного доступа.
0: Про вакцину.
1: Вакцины против пневмокока, гриппа и других инфекций продлевают жизнь. Об этом РИА Новости сообщила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она отметила, что такие вакцины замедляют процесс старения, а любое воспаление ускоряет его. Особенно вакцинация важна для пожилых.
0: Про цены.
1: Свинина в России подешевела почти на 2% с января по июнь текущего года до 392 рублей за килограмм. Подсчеты сделала РИА Новости, опираясь на данные Росстата. Бескостная свинина упала в цене примерно на 2,5% за этот же период. Эксперты полагают, что спад стоимости связан с высокой степенью индустриализации отрасли, значительными производственными мощностями и возможностью производителей быстрее регулировать объемы выпуска. На себестоимость производства свинины и мясо птицы сильно влияет стоимость кормов, поскольку это одна из крупнейших статей затрат животноводческих предприятий.
0: Про вузы.
1: Число абитуриентов, подавших документы на поступление в российские высшие учебные заведения в рамках приемной кампании этого года, превысило 1 миллион человек. Об этом сообщили ТАСС в Миноборнауке. По традиции, самыми популярными у поступающих стали такие направления подготовки, как информатика и вычислительная техника, педагогическое образование, лечебное дело, инженерное дело и технические науки. Приемная кампания продолжается, и число поступивших будет расти.
0: Про исследование.
1: Употребление до 400 мл кофе в день не приводит к развитию нарушений сердечного ритма и прочих сбоев в работе сердца у людей, у которых изначально не было подобных проблем со здоровьем. К такому выводу пришли ведущие специалисты Американской ассоциации изучения сердца. Они проанализировали все полученные за последние годы данные о том, как кофеин влияет на работу системы кровообращения, передает ТАСС. В дополнение к этому исследователи обнаружили, что риск развития диабета, а также некоторых нарушений сердечного ритма несколько снижался при употреблении кофе без подсластителей, молока или сливок. При этом употребление более концентрированных форм кофеиносодержащих напитков, таких как энергетики, повышает риск развития аритмии и постоянно высокого давления. Официальный курс доллара 78 рублей 32 копейки. Курс евро 89 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: В эфире Авторадио хит группы «Серебро» «Мама Люба». Ну, надеюсь, что скоро появятся песни и про другие редкие имена, ведь они уже звучат. Да, в роддомах появляются дети с именами Мерседес, Наоми, Евсевий и Золотой. Но у нас сейчас «Мама Люба», которую мы меняем на деньги. Кому? А вот сейчас и узнаем. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег». В самом разгаре. Меня зовут Олеся Соболева. А вы делаете громче свои приемники.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вот так мы придумали в счастливом сезоне разыгрывать 5 миллионов рублей по частям и исполнять 5 ваших заветных желаний. С нами наш генеральный партнер Озонбанк, и вместе мы делаем вас счастливее. Вы там в стороне не стойте, вы заходите на сайт Авторадио.ру, меняйте свои скучные гудки в мобильном на наш гимн, указывайте мечту и слушайте эфир внимательно. В любой момент ведь позвоним, да и спросим, какая песня была, назовете, заберете банк. Там сейчас, например, прилично сумма 37 тысяч рублей, которую, надеюсь, мы сделаем вашей. Ну а уж генеральный партнер игры в случае выигрыша удвоит сумму 74 тысячи. Кто-то из вас заберет. Давайте-ка узнаем, кто на них претендует у нашей авторадио-рулетки. А есть у нас претендент, зовут его Иван. Номер его заканчивается на 0377, префикс 928. Звонить будем в Ростовскую область человеку, который мечтает о большом автомобиле. Пишет Иван: мне нравится Toyota Land Cruiser Prado в белом цвете. Вот это мне нравится, когда все четко и по делу, когда мечта у вас уже прям, ну, реально визуализирована. Иван, мы за все сезоны 22 машины, если что, разыграли. Надеюсь, и вашу мечту мы тоже исполним. Пока же возьмите у нас деньги. 37 тысяч. Ну, в общем, меньше слов, да больше денег. Звоним. И ждем, конечно же, гимн Авторадио. Никаких гудков, голосовых помощников. Вот он. 3000 рублей приносит Ивану из Ростовской области. Алло.
2: Добрый день.
0: Это Иван, здравствуйте, это Авторадио. Это игра «Много денег». Счастливый сезон, вы в прямом эфире.
2: Ой, хороший день.
0: А вы что, извините, не ожидали,
2: я
0: что ли?
2: За рулем не слушал, да.
0: Так это же самое то место, где нужно слушать Авторадио. В любимой машине, за рулем. Так, Иван, куда едете, расскажите.
2: Я водитель автобуса, еду рейсом.
0: А, у вас рабочий день там, в самом разгаре.
2: Да. Угу. Да.
0: Так, ну, я задаю вопросы, а вы отвечаете. Какая песня была в эфире?
2: Только я что. Не слушал.
0: Окей, все, я все поняла. Тогда давайте говорить о вашей мечте. Что это за Toyota Land Cruiser Prado в белом цвете? Давно ли вы мечтаете о ней?
2: Давно.
0: Ну, и сколько лет примерно?
2: Лет пять.
0: Ну, понятно. А как вы смотрите на то, чтобы мы вашу мечту исполнили в счастливом сезоне игры?
2: Ну, это, наверное, в сентябре, если
0: позволю. А, у вас уже все просчитано, да?
2: То есть конечно.
0: Ваша мечта исполнится в сентябре. Иван, вы что-то знаете. Мне нравится ваш настрой такой прям победителя. Но пока заберите у нас 3000 рублей за гимн Авторадио. Мы вручаем вам именно эту сумму. Генеральный партнер игры Озонбанк ее удваивает. И совсем скоро вы получите 6000 рублей на вашу карту Озонбанка. С чем я вас и поздравляю. Вам желаю отличного рабочего дня. Привет пассажирам. Привет Ростовской области. И надеюсь, что скоро вы будете за рулем своей новенькой Toyota Land Cruiser Prado в белом цвете, о которой так долго мечтали. И мечту вашу исполнит Авторадио. Но это если Авторадио-рулетка выберет ваш номер в одном из суперфиналов. Ну, в сентябре, я так полагаю, будем проверять это. Пока же давайте-ка ее запустим. Сумма в банке благодаря Ивану подросла 39 тысяч рублей. Там вы Берите пример с Ивана, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, делитесь мечтой, ну, правда, слушайте внимательнее, всегда и везде, за рулем, дома, за городом, в пробке, не знаю, на пробежке, ведь мы всегда на связи, мы и с умной колонкой дружим, и в мобильном приложении у вас есть на сайте Авторадио.ру, можно слушать и смотреть, ну и, конечно же, в машине, в FM-приемнике. 5 суперфиналов у нас в счастливом сезоне, суперигры «Много денег», 5 ваших желаний будет исполнено, а под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Заходите, изучайте, присоединяйтесь, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Реклама. Чанган-центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган». И всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
1: Предложение ограничено до конца июля.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болларс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болларс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болларс».
7: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
8: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
7: Курсавто 20 20 12.
9: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54 54 54.
10: ОАО РЖД предлагает в аренду нежилое помещение для установки вендингового оборудование в зданиях вокзалов, на станциях Грязовец, Сухана, Вожига и Харовская. Справки по телефону в Вологде 79 62 34. Код города 81 72.
11: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
12: ОАО РЖД предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79 62 34, код города 8172.
13: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора. Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
14: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ-4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
15: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика. От лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б. Телефон 51-20-20.
16: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27 54 02 и записывайтесь прямо сейчас.

0: сейчас. 58-13-21.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
2: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
3: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов стоматологии «Дент-сервис» всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология «Дент-сервис», Пошехонское шоссе, 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Мошенники под видом HR-департаментов крупных компаний предлагают студентам якобы пройти престижную летнюю стажировку. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Мошенники публикуют на бесплатных площадках и в соцсетях фальшивые вакансии. Соискателям предлагают невероятно привлекательные условия. Высокую оплату с первого дня, гибкий график и гарантированный контракт по итогам лета. Однако в процессе оформления документов у подавшего их студента выманивают платежные данные под предлогом открытия зарплатной карты, покупки корпоративного софта или прохождения платного онлайн-тестирования. Россия наращивает экспорт удобрений с каждым годом и остается лидером в этом направлении. Об этом информационной службе «Вести» рассказала глава Минсельхоза Оксана Лут. В 2025 году за рубеж были поставлены 45 миллионов тонн удобрений, покупателями стали аграрии в 107 странах. Ранее глава Минсельхоза заявила, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке подавляющее большинство стран-партнеров обратились к России с просьбой увеличить поставки азотных и фосфорных удобрений. 31% опрошенных россиян признались, что ходят в наушниках по много часов. Они слушают в них музыку. Об этом говорят итоги опроса сайта «Комсомольская правда». Россияне отметили, что наушники нужны им также для работы. Многие используют их в транспорте, чтобы скоротать время в дороге, а потом еще и дома, чтобы не беспокоить музыкой, фильмом или звуками онлайн-игры остальных домочадцев. Респонденты также рассказали, что любят гулять в наушниках, чтобы их не отвлекал шум улицы. Между тем, медики отмечают, что без вреда для слуха можно использовать беспроводные наушники не более 40 минут в день. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Ладой».

0: «Лада» – летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна.
7: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Без комиссии.
11: Что-что?
10: Эквайринг без комиссии.
11: Что?
10: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
11: Что?
10: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
12: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
13: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром. 305 на 76 сантиметров. 4678 литров. Всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
14: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
15: В Ленте.
5: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью до плюс 18. Ветер северный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии «Дент-сервис» всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология «Дент-сервис», Пошехонское шоссе, 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
5: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезиновская 10.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство, качество, цена 54-54-54.
10: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткинг керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткинг, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено, подробности у консультантов.
11: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
1: Реклама на Авторадио. 70 72 82.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Ваше авто готово побеждать на дорогах. В автосервисах «Фитсервис» меняем масло бесплатно при покупке в автосервисе. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на masofree.fitauto.ru.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
4: Только второй.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
0: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Осень» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
0: Подробнее на tbank.ru.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 9:00. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В общественной палате предложили ввести скидки для пенсионеров на все услуги ЖКХ. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
2: Про главное.
1: Неработающим пенсионерам необходимо предоставить скидки на все услуги ЖКХ. Такую инициативу высказал замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб, передает РИА Новости. По его словам, льготу следует рассчитывать пропорционально площади жилья, чтобы избежать ситуации, когда владельцы больших квартир полностью освобождаются от уплаты. Особое внимание необходимо уделить пенсионерам, проживающим в частных домах. Их расходы на содержание жилья и коммунальные услуги зачастую выше, чем у жителей многоквартирных домов. Сам механизм субсидий и скидок на ЖКХ должен быть установлен на федеральном уровне. Общественник уверен, что такая мера поможет сохранить население малых городов и деревень, так как многие пожилые люди вынуждены переезжать в крупные города из-за высоких затрат на содержание жилья.
2: Про льготы.
1: Людям с ограниченными возможностями, со специально оборудованными автомобилями, многодетным семьям с тремя и более детьми, а также эвакуированным жителям территории, где объявлен режим ЧС, с будущего года не придется подтверждать льготы по имущественным налогам. Об этом сообщает Газета.ру. Льгота для перечисленных категорий граждан будет предоставляться автоматически, потому что всю информацию Федеральная налоговая служба получит от профильных ведомств. Речь идет о транспортном налоге, налоге на землю за один участок до 6 соток и налоги на недвижимость.
2: Про ограничения.
1: Центробанк предложил запретить несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет оформлять электронные кошельки. Ограничить доступ подростков к цифровым сервисам без согласия родителей, усыновителей или попечителей хотят ради борьбы с кибермошенниками и дропперами, пишет «Известия». Такая инициатива входит в проект третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Новая мера коснется небанковских электронных кошельков, предоплаченных карт без привязки к счету, а также платежных функций цифровых платформ, маркетплейсов и игровых сервисов. Помимо прочего, инициатива снизит риски участия детей в азартных играх и бесконтрольных микроплатежей.
2: Про столицу.
1: Сегодня температура воздуха в Москве поднимется до плюс 26, прогнозирует гидрометцентр. По его данным, жителей столицы ждет облачная погода с прояснениями, местами будут кратковременные сильные дожди, в отдельных районах возможна гроза. Во время грозы порывы ветра могут увеличиться до 15 метров в секунду. В ночь на среду температура понизится до 13-15 градусов. Синоптики пояснили, что погода в Москве изменится из-за приближающегося с запада атмосферного фронта. Официальный курс доллара 78 рублей 32 копейки. Курс евро 89 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама.
3: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер один.

6 вторников этого лета, включая вот, которые сейчас мы с вами распаковываем. Делайте громче авторадио, ловите моменты этой маленькой жизни под названием лето. Проводим его вместе, конечно же, Олеся Соболева у микрофона, чтобы оставаться на связи. Достаточно сказать умной колонке «включи-ка авторадио», и она включит. Еще нас можно смотреть на сайте авторадио.ру, слушать в машине, в FM-приемнике, ну и, конечно же, в мобильном приложении.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
5: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
6: Предложение ограничено до конца июля.
7: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
8: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
9: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Stokovo.ru. Бытовая техника по низким ценам. Stokovo.ru. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
10: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
11: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
10: Курсавто 20 20 12.
12: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
14: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. На плюс.
15: УАО РЖД предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу: город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79 62 34, код города 8 172.

0: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. В результате падения обломков беспилотников в Милютинском районе Ростовской области загорелся лес. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. Он рассказал, что ночью в ходе отражения воздушной атаки в Ростове-на-Дону и четырех районах области были уничтожены беспилотники и ракеты. Люди не пострадали. Слюсарь добавил, что ведется тушение пожара, угрозы населенным пунктам нет. Желтый уровень погодной опасности продлили в Подмосковье до 21 часа среды из-за грозы. Об этом сообщили в гидрометцентре. В некоторых районах Московской области прогнозируются порывы ветра до 15 метров в секунду. Ранее гидрометцентр ввел желтый уровень погодной опасности на фоне грозы в Москве. В столице предупреждения действуют до сегодняшнего вечера. Но с середины текущей недели в городе ожидаются затяжные дожди. Однако сильных ливней быть не должно. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 25 градусов. Зумеры начали скупать гаджеты 90-х и 2000-х. Продажи MP3-плееров за полгода выросли на 62%, фотоаппаратов Polaroid на 79%. В крупных городах и вовсе в разы, пишут «Известия». Для молодежи физический носитель – это часть эстетики, способ самовыражения и тактильный ритуал. Интерес к редким предметам выглядит вполне закономерным. Подобные покупки воспринимаются не как расходы, а как инвестиция в личную коллекцию, считают эксперты. Не менее уверенно по стране распространяется и мода на винил. В регионах в разы выросли продажи проигрывателей. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Лента – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
8: АО «Альфа-банк» 6+.
9: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
10: Хочу я больше, больше, больше, больше, только, только, только хочу. Меньше, меньше, меньше плачу за то, за то, за то, что хочу.
9: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения.

0: Перекресток. Включай. Хочу.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-00-43-93. Москва, улица Средняя Перекопская, дом 28, строение 4.
2: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. Фит-сервис. Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акцизы с 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама, а опыта не оферта.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью до плюс 18. Ветер северный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: Реклама.
1: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Лето. Это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Покупайте Лада Гранта с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь ты.
12: Подробнее на Т-банк.ру.
13: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Верховный суд России разрешил не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Водитель имеет право не возить с собой бумажную версию страхового полиса ОСАГО, если такой документ оформлен в электронном виде. Об этом сказано в решении Верховного суда. Он рассматривал дело водителя, которого на дороге остановил инспектор госавтоинспекции для проверки документов. Автомобилист оформил к тому моменту полис ОСАГО, но не имел его при себе в бумажном виде. В результате водителю выписали протокол об административном правонарушении и назначили штраф 500 рублей. Водитель обжаловал это решение, в ходе разбирательства дошел до суда. Высшая инстанция установила, что на момент остановки у водителя был страховой полис. Его срок действия не истек, это подтверждается данными страховой компании. Поэтому в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения.
0: Про теракты.
1: На Урале предотвращен теракт, который намеревался устроить житель Тюмени по заданию украинских спецслужб. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ. Злоумышленник готовил подрыв на крупном промышленном предприятии. Это 60-летний мужчина, уроженец Украинской ССР. Его ликвидировали при оказании вооруженного сопротивления. При задержании с поличным он открыл стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам спецподразделения ФСБ. В результате его нейтрализовали ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет.
0: Про зарплату.
1: Разрыв в зарплатах в регионах России достигает рекордных 203 тысяч рублей. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Росстата. За год разрыв в зарплатах увеличился на 11%. Аналитики полагают, что это связано с разницей в изначальном размере зарплат. Индексация на 10% для северных регионов дает прибавку почти в 25 тысяч рублей, а для жителей Кавказа менее 5 тысяч. По данным службы статистики, сейчас проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии 47,5 тысяч. Снизить разрыв можно не только за счет социальных выплат, но и через создание рабочих мест, развитие производства, инфраструктуры и подготовку кадров, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.
0: Про торговлю.
1: Ввоз в Россию черешни и вишни из Грузии в июне стал рекордным за все время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы. В денежном выражении черешни и вишни было импортировано почти на 607 тысяч долларов. В прошлом году эта сумма составила 21 тысячу. Россия закупает вишню и черешню у Грузии с 2014 года. Помимо этих ягод, наша страна увеличила закупки персиков и нектаринов.
0: Про отдых.
1: Турция, Италия, Таиланд, Китай и Япония стали самыми востребованными зарубежными направлениями для отдыха российских туристов в сентябре-октябре 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервисов планирования путешествий. По словам аналитиков, на зарубежные поездки этой осенью приходится половина всех отельных бронирований, а средняя продолжительность заграничного отпуска в этом году составила 4,9 дня. Официальный курс доллара 78 рублей 32 копейки. Курс евро 89 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Насколько у нас совсем нет времени, нам и поработать нужно, и по карьерной лестнице взобраться, и найти время, чтобы к морю выбраться. Все-таки лето, отпускной сезон, ну найдите, ну поезжайте. Тем более мы все равно будем с вами рядом. Ну, в мобильном приложении Авторадио на связи. Дружим мы с умной колонкой, в машине, в FM-приемнике. Прибавляйте громкость и смотрите круглосуточную видеотрансляцию на сайте Авторадио.ру. И имейте в виду, что у нас тут что не песня, то к деньгам. Ведь счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» шагает по стране. В призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указывайте мечту на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. Ведь в любой момент позвоним и спросим, какая песня была только что в эфире. Назовете верно, заберете все то, что в банке. Там сейчас, между прочим, 39 тысяч рублей, которые генеральный партнер игры удвоит. То есть 78 тысяч на горизонте. И я, Олеся Соболева, желаю вам удачи.
1: Мы выбираем путь, идем к своей мечте.

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
2: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой – 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская, 9 и Фрезеновская, 10.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Авторадио. 70 72 82.

0: и последовательность актуального штамма из Африки. Но далее потребуется испытание в лаборатории с этим вариантом на обезьянах, чтобы убедиться, что вакцина защищает от этого возбудителя. 5 мая служба здравоохранения Демократической Республики Конго получила первые тревожные сигналы из эпицентра нынешней вспышки Эболы провинции Итури. Сейчас количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой достигло 2344. Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца будущего года. Граждане России смогут находиться в КНР без визы до 30 дней. А накануне Владимир Путин продлил безвизовый режим для граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Ожидается, что количество взаимных туристических поездок между странами к концу будущего года может достичь 6 миллионов. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала лета. Минимальная температура составила плюс 19,2 градуса. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале. Синоптик отметила, что ранее самая теплая ночь со значением 9,1 градуса была 3 июля. Между тем, текущая рабочая неделя в столичном регионе отметится осадками и понижением температуры воздуха. Сегодняшний утренний дождь повторится во второй половине дня. После этого ненастную погоду принесет южный циклон. 22 и 23 июля осадки приобретут эпизодичный характер, причем наблюдаться будут не по всей области равномерно, а лишь в отдельных районах. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама ПАО «Сбербанк 0+.»
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в туалете.

вам поплакать, возьмите да и поплачьте. Не сдерживайте себя, ревите, как завещает нам группа Иванушки. Ну, а лучше, конечно, идите-ка на наш сайт Авторадио.ру, потому что у нас продолжается проект «Игра по правилам», в котором вы можете пройти тест на знание ПДД на сайте Авторадио.ру и выиграть 17-й iPhone. Каждый день у вас есть одна попытка. Улучшайте свой результат, становитесь лидером недели и попадайте в прямой эфир уже в эту пятницу. 7 недель игры — это целых 7 шансов стать финалистом и выиграть главный приз проекта. Участвуйте в игре по правилам на Авторадио при поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФКУ, дирекция программы ПБДД 18+. Вот прямо сейчас отложите все свои суперважные дела, идите на сайт Авторадио.ру, проходите тест правил дорожного движения, наверняка вы знаете, а вот и проверим. Олеся Соболева, у микрофона, отличного вторника.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью до плюс 18. Ветер северный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
4: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
5: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии «Дент-сервис» всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология «Дент-сервис», Пошехонское шоссе 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. 9 человек погибли при атаках ВСУ на Белгородскую область. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 153 раза. Ударом подверглись 13 округов. Погибли 9 человек, пострадали 77. Об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Со стороны Украины зафиксировано 7 обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также 2 сброса взрывных устройств с дронов. До этого украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в Шебекине. В результате погибли 5 человек, еще 27 пострадали. 4 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в региональном оперштабе. Возбуждено уголовное дело о теракте. Специалисты приступили к сбору доказательств и установлению всех обстоятельств произошедшего.
0: Про регионы.
2: Независимые АЗС в Новосибирской области начали получать дополнительные объемы топлива. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Ранее губернатор Андрей Травников сообщил, что местные предприятия жизнеобеспечения и организации оперативных служб обеспечиваются горюче-смазочными материалами в приоритетном порядке. Кроме того, он призвал жителей региона планировать поездки с учетом обстановки. Напомню, в последние недели автомобилисты в разных регионах России все чаще сталкиваются с перебоями с топливом.
0: Про сотрудничество.
2: Власти Индонезии планируют создать собственную инфраструктуру для запуска ракет с полезной нагрузкой и рассматривают Россию в качестве одного из главных технологических партнеров. Об этом ТАСС заявил посол России в Индонезии Сергей Толчонов. Дипломат уточнил, что несколько месяцев назад президент островного государства подписал указ о строительстве космодрома в стране. О планах строительства стало известно еще несколько лет назад. В декабре 2024 года Национальное агентство исследований и инноваций страны выпустило заявление о сотрудничестве с Роскосмосом. В нем говорилось, что остров Биак в провинции Папуа – подходящая территория для постройки космодрома, поскольку удовлетворяет логистическим требованиям. Кроме того, концепция объекта предполагала открытость, то есть космодром сможет пользоваться любой, у кого есть механизм оплаты.
0: Про Дальний Восток.
2: В августе наибольшее количество дождей ожидается в дальневосточном регионе. Об этом известием рассказал ведущий метеоролог портала «Гисметео» Леонид Старков. По его словам, это связано с тем, что дальневосточный муссон входит в активную фазу. В августе в регионе обычно происходит усиление циркуляции воздушных масс, в результате чего формируются мощные дождевые облака, а погода становится особенно нестабильной. В это время вероятный сильный ветер, проливные дожди и штормы. При этом затяжные интенсивные осадки приводят к увеличению риска чрезмерного увлажнения почвы и выходу рек из берегов.
0: Про экзамены.
2: Рособорнадзор начнет разрабатывать модель устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Нововведение планируют внедрить постепенно до 2030 года. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев. Основой для новой модели станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам и собеседование по русскому языку для девятиклассников. Официальный курс доллара – 78 рублей 32 копейки. Курс евро – 89 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

отдыхающим на море огромнейший привет летит из студии Авторадио. Прибавляйте громкость, пусть всем на берегу слышно классную музыку. Олеся Соболева у микрофона, ну, огромнейший, в два раза даже больше, чем тем, кто на море отдыхает. Привет тем, кто работает. Если что, я с вами. Трудоголики страны, прибавляйте громкость. У нас вторник, нам есть чем заняться с вами.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер.

0: В условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: проявлять разумность при планировании своих поездок. Особое внимание Онищенко уделил туристам с медицинскими противопоказаниями. Он напомнил, что не стоит выезжать за границу при наличии хронических заболеваний, передает РИА Новости. Аргентинский нападающий Лионель Месси сообщил партнерам по сборной, что провел последний матч за национальную команду. Об этом заявил журналист Эрнан Кастильо в соцсетях. По информации источника, Месси произнес речь в раздевалке после финального матча чемпионата мира против команды Испании, где аргентинцы уступили в дополнительное время со счетом 0-1. 39-летний Месси, чемпион мира 2022 года, серебряный призер мировых первенств 2014 и 2026 годов, олимпийский чемпион 2008 года и двукратный обладатель Кубка Америки. Месси принадлежит рекорд по числу золотых мячей. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Продал дрель.
2: Пинг.
3: Купил колыбель.
2: Пунг.
4: Продала пинетки.
2: Пинг.
4: Купила ракетки.
5: Пунг. Продал удочку.
6: Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
4: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
7: Покупай безопасно.
2: Пунг.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
12: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
14: Вижу цель, не вижу препятствий.
15: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
16: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
17: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом», категория 6+.
12: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью до плюс 18. Ветер северный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищешь

Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Тишина на площадке.
1: Авторадио представляет киноигру «Как в кино».
2: Спонсор АНО «Москино».
3: Мечтали побывать на съемочной площадке? Кинопарк «Москино» – абсолютно новый формат семейного отдыха. Экскурсии по декорациям и улицам разных эпох. Откройте для себя мир кино изнутри. Подробности кинопарк.москино.ру 6+.
4: Ну, авторадио для этого у вас и есть, чтобы ваши мечты исполнялись. Хотели попасть в кино? Ну и попадете. Это наш новый проект под названием «Как в кино». Чтобы принять в нем участие, надо прямо сейчас набрать номер прямого эфира. 8-495-258-33-00. Оказаться первым дозвонившимся и выиграть у нас 3 билета на посещение кинопарка «Москино». Эти билеты, кстати, позволят вам погулять по настоящим кинодекорациям и почувствовать себя героем фильма. 8-495-258-33-00. Давайте знакомиться с нашим первым дозвонившимся. Алло, здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
5: Добрый день, меня зовут Дмитрий.
4: Дмитрий, очень приятно. Ну, рассказывайте, смотрите фильмы?
5: Обязательно, каждый день.
4: Ага, у вас, то есть, много свободного времени.
5: Вечерами свободное время.
4: Хорошо, Дмитрий, мы сейчас и проверим, насколько вы внимательно смотрите эти самые фильмы, насколько хорошо их помните. Будем играть с вами в игру под названием «Реквизиторы». Напомню и вам, и нашим слушателям, что это те люди, которые подбирают для съемок фильма предметы. И с этими предметами уже актеры взаимодействуют на съемочной площадке. Вам, Дмитрий, задам 3 вопроса, в каждом из которых назову по 3 предмета из популярного отечественного фильма или сериала. А ваша задача назвать этот самый фильм или сериал. Ответите хотя бы на 2 из 3 вопросов, получаете 3 билета в кинопарк «Москино». Готовы?
5: Готов.
4: Ну, сейчас и проверим, насколько.
1: Как в кино.
4: Итак, Дмитрий, первый набор предметов. Гипс, бриллианты, дичь. Из фильма...
5: «Бриллиантовая рука».
4: И это верный ответ. Едем дальше. Следующий набор. Банный веник, билет на самолет и один ключ от нескольких квартир.
5: Казун.
4: Там такое сложное название.
5: Перед Новым годом его каждый раз показывают.
4: Да-да-да, там 2 названия. Когда в баню ходят, что говорят.
5: Да-да-да-да-да.
4: Ну?
5: Как-то в голове крутится, не могу вспомнить.
4: Давайте вспоминать, Дима. Когда в баню ходите, что говорят друг другу? Всем тем, кто парится. Ну?
5: Ирония судьбы или с легким паром?
4: Ну, конечно же, Дима, это оно. Это наш фильм «Национальное достояние новогоднее». И теперь финальный вопрос, ответ на который могут прислать еще и наши слушатели на номер +7 915 459 2020. Первый, кто пришлет верный ответ, получит 3 билета в кинопарк «Москино». Покажем, за них борется Дмитрий. Дмитрий, третий набор реквизита. Статуэтка лошади, новые сапоги, очки. И все это из фильма.
5: Да, уже тяжелее.
4: Конечно, а вы думали, что мы тут шутки шутим? Подсказать вам? Вот если у вас с коллегой вдруг завяжутся романтические отношения, это что будет? Я поняла, это будет страшно.
5: Служебный роман.
4: Ну, конечно! Дмитрий, красавчик! 3 из 3! Вы получаете еще и 3 билета на посещение кинопарка «Москино». А эти билеты позволят вам погулять по настоящим кинодекорациям и почувствовать себя героем фильма. Я вас, Дмитрий, поздравляю.
5: Замечательно, спасибо большое.
4: И вам, Дмитрий, спасибо, отличного дня. Давайте еще поздравлять наших внимательных слушателей, которые отвечали и писали нам в мессенджер. Юлия оказалась первой, и она получает 3 билета в «Москино». Эти билеты позволят и Юлии, и ее родным или друзьям погулять по настоящим кинодекорациям и почувствовать себя героем фильма. Дмитрий и Юлия у нас сегодня красавчики и молодцы. А кто же будет у нас красавчиком завтра? узнаем, получается, завтра. Наш новый проект «Как в кино» на Авторадио только-только начался, так что позвоните нам завтра, чтобы сыграть в киноигру. Ну и сохраните номер прямого эфира. 8-495-258-3320.
2: Спонсор АНО «Москино».
3: Мечтали побывать на съемочной площадке? Кинопарк «Москино». Абсолютно новый формат семейного отдыха. Экскурсии по декорациям и улицам разных эпох. Откройте для себя мир кино изнутри. Подробности кинопарк.москино.ру.
0: Стоп! Снято!
1: Киноигра «Как в кино» на Авторадио. Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Европе заявили о пике в санкционной политике ЕС против России. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Евросоюз приблизился к пику в своей санкционной политике против России. Об этом Financial Times заявил старший научный сотрудник Европейского аналитического центра Брюэгель Якоб Кьегерок. По его словам, отказы европейских столиц принять последнее предложение по 21-му пакету антироссийских санкций достигли беспрецедентного уровня, так как теперь для членов ЕС под угрозой находятся самые ценные активы. Financial Times также писала, что в Евросоюзе снижается поддержка новых санкций, и все больше европейских стран требуют исключения из новых ограничений или вовсе блокируют отдельные меры, так как опасаются ущерба для собственных компаний.
2: Про паводок.
1: В Екатеринбурге из-за продолжительных дождей начал размягчаться и разрушаться асфальт на проезжих частях и тротуарах. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на местные телеграм-каналы. Жители города говорят о том, что такая же ситуация произошла и с плиткой рядом с одним из жилых комплексов. Ранее из-за паводка в селе Никольском Свердловской области прорвало дамбу. Всю дорогу рядом подмыло, и ездить там небезопасно. На асфальте появились глубокие трещины, а мощные потоки воды проложили себе путь под полотно. Помимо дорог, стихия добралась до частного сектора. В Кашинке вода подошла вплотную к домам и дачам, а мост через реку Варган полностью ушел под воду.
2: Про Турцию.
1: Члены правящей в Турции партии справедливости и развития в рамках готовящихся конституционных реформ обговаривают вопрос перехода республики к полупрезидентской форме правления. Об этом сообщает газета «Экономим» со ссылкой на источники в партии. Там считают, что это поможет укрепить парламент и обеспечить в нем большинство правящей партии. Официально Анкара пока не комментировала публикацию газеты, передает ТАСС. Напомню, республика перешла к президентской форме правления в 2018 году после принятия конституционных поправок на общенациональном референдуме в 2017 году.
2: Про автомобили.
1: С января 22 по июнь этого года в Россию было ввезено 1 миллион легковых, около 30 тысяч коммерческих автомобилей с правым расположением руля. Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Большинство таких авто поступило в страну в подержанном состоянии. Средний возраст ввозимых машин составил 5-6 лет. Почти 98% автомобилей с правым расположением руля, которые везли в Россию с 22 года, имеют двигатель мощностью до 160 лошадиных сил. Официальный курс доллара 78 рублей 32 копейки. Курс евро 89 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
4: Реклама спонсора.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Авторадио. Номер один.

Зачем вам солнце в Монако, я не знаю, но вдруг все-таки надо. Вы не стесняйтесь, говорите на Авторадио. Мы исполняем ваши мечты и все, что захотите, можем организовать. 13-й счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» на Авторадио активно шагает по стране. 2 суперфинала позади, 2 мечты исполнены. Впереди 3-й суперфинал. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний. Это наш призовой фонд. Для нас нет ничего невозможного. С вашей стороны нужно лишь выполнить простые правила игры. Заходите на наш сайт, устанавливайте фирменный гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и рассказывайте, чего же вы такого хотите выиграть. Я, Ирина Лагутина, желаю вам удачи. Я точно знаю, все получится.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
2: Внимание, внимание! Профиль-центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительно до конца месяца. Профиль-центр. Кровля. Фасад. Забор. Звоните 54-54-54.
3: УАО РЖД предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу: город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
4: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119. Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Капитальный ремонт здания вечерней школы номер 1 стартовал в Вологде. Специалисты выполнят ремонт фасада, кровли и цоколя. На начальном этапе очистят фасад от старых красок и подготовят поверхность к работам. В ходе основных работ выполнят ремонт кирпичной кладки, замену оконных и дверных блоков. На финальном этапе

0: Транспорт приобретен в рамках программы «Стратегия 2.0» при поддержке губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
1: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
1: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
11: Лес стал моим домом, а Рыжий – моим другом.
12: Рыжий! Похоже, он просит о помощи.
13: «Мой дикий друг. Возвращение домой». В кино с 23 июля.
14: У меня этим летом тоже появился друг.
15: 6+.
16: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
17: В этом весь Т.
16: И в этом весь ты.
18: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
19: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 18. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 20 и возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер. Ваш бассейн мечты.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
9: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
8: Курсавто 20 20 12.
10: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
11: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
12: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Экономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
15: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
16: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов стоматологии «Дент Сервис» всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология «Дент Сервис», Пашихонское шоссе, 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82. Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Некоторые российские НПЗ снова начали продавать топливо на бирже. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Российские нефтеперерабатывающие заводы постепенно восстанавливают объемы продаж топлива на Санкт-Петербургской бирже, возобновляя торговлю после завершения как запланированных, так и внеплановых ремонтных работ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитический обзор агентства ПЛЭЦ. Восстановление предприятий способствует росту оптовых поставок, снижению неудовлетворенного спроса и нормализации ситуации на отдельных ЭЗС. Однако эксперты прогнозируют, что полной стабилизации рынка придется подождать. И в продолжение темы топлива. На некоторых АЗС в Забайкальском крае увеличили лимит на продажу топлива до 20 литров на автомобиль. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Осипов. Ранее действовавшее ограничение в 15 литров снято. Оно было введено в регионе 25 июня. С того момента в Забайкалье начал действовать режим повышенной готовности. Последние недели автомобилисты в разных регионах России все чаще сталкиваются с перебоями с топливом.
0: Про политиков.
1: У Владимира Путина пока нет запланированных контактов с новым премьером Британии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия не надеется, что отношения Москвы и Лондона улучшатся с назначением нового главы правительства Соединенного Королевства. Накануне король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера и назначил премьер-министром нового лидера лейбористской партии Энди Бернема. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на британские СМИ. Новый премьер уже представил состав своего правительства, сообщила канцелярия на Даунинг-стрит. Прежний премьер Кир Стармер был вынужден подать в отставку под давлением депутатов правящей лейбористской партии на фоне ее поражения на выборах местного уровня, прошедших в мае. В Кремле также прокомментировали сообщения СМИ о возможном визите главы ФБР в Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информации о возможном визите Кэша Пателя в нашу страну осенью. Ранее сегодня издание «Политика» со ссылкой на источники сообщило, что Патель планирует посетить Россию 14-15 октября. По его данным, сначала он остановится в Москве, затем отправится в Санкт-Петербург. Принимающей стороной, полагает издание, станет ФСБ.
0: Про Европу.
1: Испания готовится к приходу очередной волны жары, уже третий по счету в этом сезоне. Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшее время как минимум в 7 регионах максимальные температуры достигнут 41 градуса по Цельсию. Речь идет об Андалусии, Арагоне, Валенсии, Кастилии, Ла-Манче, Каталонии, Мурсии и Балиарских островах. Там объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидается, что горячий воздух со стороны Африки принесет большое количество взвешенной пыли, которая затянет небо над восточной и центральной Испанией, а также Балиарскими и Канарскими островами. Дымка будет сочетаться с образованием сухих гроз, частыми молниями и сильными порывами ветра. По словам экспертов, эти факторы увеличивают риск лесных пожаров. Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 32 копейки. Курс евро, установленный Центробанком, 89 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

никогда не говорите никогда, всегда должно все получаться. Делаем с вами установку только на успех и двигаемся традиционно только вперед. А там удача. На авторадио при этом звучат только хиты. Их у нас очень много. Три десятилетия подряд вы выбираете нас и компанию самых популярных артистов. Тысячи городов вещания по всей стране. Нас можно и в умной колонке найти. Пожалуйста, просто скажите ей «Включи авторадио». Сайт наш и приложение также доступны для вас. Подключайтесь, наслаждайтесь. В студии Ирина Лагутина. Всем говорю здравствуйте. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Чанган-центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
2: Предложение ограничено до конца июля.
3: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилые помещения для установки вендингового оборудования в зданиях вокзалов на станциях Грязовец, Сухана, Вожига и Харовская. Справки по телефону в Вологде 79-62-34. Код города 81-72.
4: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
5: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу: город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8172.
6: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора. Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
8: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применина 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
9: Все для «Рено». Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Госдума приняла во втором и третьем окончательном чтении закон, исключающий возможность получения российского гражданства либо права на проживание в России иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые имеют судимость за совершение любого преступления в России или за ее пределами. При этом наличие такой судимости, независимо от тяжести преступления, будет служить основанием для отказа в выдаче или аннулирования ранее выданных разрешительных документов. Речь идет о временном проживании или виде на жительство, а также для отклонения заявления о приеме в гражданство. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с начала лета курорты Кубани посетили 3 300 000 человек. По данным главы региона, с начала года кубанские курорты посетили свыше 3 миллионов гостей. Кондратьев подчеркнул, что заполняемость отелей превышает 60%. Несмотря на сложности, отрасль работает стабильно, передает «Российская газета». В Краснодарском крае также развивается событийный, гастрономический, экологический и винный туризм. Все это обеспечивает круглогодичный поток туристов. Россия наращивает экспорт удобрений и с каждым годом остается лидером в этом направлении.

навыка дохода. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
8: Хочу я больше, больше, больше, больше, только, только, только моих хочу. Меньше, меньше, меньше плачу за то, за то, за то, что хочу.
7: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
9: А вот РГБТУ «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Перекрестка, дом 28, строение 4. 6+.
10: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей.
11: С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
13: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 18. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 20 и возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
5: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
6: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применина 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
7: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
8: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
7: Курсавто 20 20 12.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России продлили гаражную амнистию. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Госдума приняла закон о продлении гаражной амнистии до сентября 2031 года. Такие меры впервые были введены в 2021 году. Благодаря гаражной амнистии россияне могут в упрощенном порядке зарегистрировать капитальный гараж и оформить в собственность землю под ним. По данным Росреестра, с начала действия амнистии в России оформили около 249 тысяч гаражей и свыше 496 тысяч участков под ними. По словам председателя Комитета Госдумы по вопросу собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, многие гаражи в стране все еще не оформлены из-за бытовых проблем. Например, граждане могли потерять документы или даже не знать о такой возможности. Под действие амнистии подпадают капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, которые не были признаны самовольными постройками. При этом амнистия не распространяется на временные металлические конструкции и подземные паркинги.
0: Про топливо.
2: Российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых мер правительством. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем топливном рынке. Он отметил, что Кабмин продолжает работу совместно с федеральными органами власти и региональными в постоянном режиме. Ранее сегодня сообщалось, что российские нефтеперерабатывающие заводы постепенно восстанавливают объемы продаж топлива на Санкт-Петербургской бирже, возобновляя торговлю после завершения как запланированных, так и внеплановых ремонтных работ. Восстановление предприятий способствует росту оптовых поставок, снижению неудовлетворенного спроса и нормализации ситуации на отдельных АЗС.
0: Про ограничения.
2: Центробанк предложил запретить несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет оформлять электронные кошельки. Ограничить доступ подростков к цифровым сервисам без согласия родителей, усыновителей или попечителей хотят ради борьбы с кибермошенниками и дропперами, пишет «Известия». Новая мера коснется небанковских электронных кошельков, предоплаченных карт без привязки к счету, а также платежных функций цифровых платформ, маркетплейсов и игровых сервисов. Помимо прочего, инициатива снизит риски участия детей в азартных играх и бесконтрольных микроплатежей.
0: Про вузы.
2: Число абитуриентов, которые подали документы на поступление в российские высшие учебные заведения в рамках приемной кампании этого года, превысило 1 миллион человек. Об этом сообщили ТАСС и Минобрнауки. По традициям, самыми популярными у поступающих стали такие направления: подготовки как информатика и вычислительная техника, педагогическое образование, лечебное дело, инженерное дело и технические науки.
0: Про цены.
2: Свинина в России подешевела почти на 2% с января по июнь этого года до 392 рублей за килограмм. Подсчеты сделала РИА Новости, опираясь на данные Росстата. Эксперты полагают, что спад стоимости связан с высокой степенью индустриализации отрасли, значительными производственными мощностями и возможностью производителей быстро регулировать объемы выпуска. Официальный курс доллара 78 рублей 32 копейки. Курс евро 89 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ох, не знаю я, где вы проводите это лето. Может быть, и на воздушном шаре. Слушатели Авторадио, я точно уверена, способны на все. В любом случае, где бы вы ни находились, первое автомобильное радио страны желает вам, чтобы это лето и каждый новый день приносил только удовольствие. Вот прям сплошное наслаждение по полной программе. Но ведь можно же так захотеть. Пусть все исполняется. В дополнение ко всему, скрасим ваш путь еще и любимой музыкой. У нас много хитов, на любой случай найдется любимая песня. Делайте чуть громче ваши приемники, мы традиционно двигаемся с вами только вперед. У микрофона Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения, здравствуйте и добро пожаловать.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8-800-2005-035. Франмер – ваш бассейн мечты.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
7: Категория 18+. Ищи стабильный.

0: Первый в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
1: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Удары по складам Wildberries в Тамбовской и Московской областях могут признать военным преступлением. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Он подчеркнул, что окончательные выводы можно будет сделать только после расследования. Напомню, в ночь на 18 июля атаки подверглись логистические центры в Котовске и Электростале. В результате погибли 8 человек, а еще более 80 получили ранения. Перед поездкой за границу туристам советуют заранее оценить эпидемиологическую обстановку, а при оформлении тура проверить, входит ли в договор медицинская страховка. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве также рекомендуют внимательно относиться к еде и воде. Путешественникам стоит отказаться от льда из сырой воды, не есть мясо, рыбу и морепродукты без термической обработки, а овощи и фрукты тщательно мыть перед употреблением. Роман «Антиутопия» Джорджа Оруэлла «1984» снова оказался среди самых продаваемых книг в России. Как пишут ведомости, по итогам первого полугодия произведение заняло второе место среди художественной литературы. Выше оказался только роман японского писателя Генки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут». Ранее книга Оруэлла уже поднималась на верхние строчки рейтингов продаж с 20 по 22 год. В среду и четверг в Москве возможны небольшие дожди, а в пятницу и субботу осадки станут сильнее. Как рассказал «Москве-24» синоптик Александр Шувалов, температура при этом опустится до 18-20 градусов. В воскресенье дождей уже не ожидается, а воздух прогреется до 25 градусов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Пинг! Вебери сейл!
1: Продавай без комиссии.
0: Пинг!
1: Покупай безопасно.
0: Пинг!
2: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер, ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама ПАО «Сбербанк 0+».
6: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 18. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 20 и возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери.
3: Жми больше всех на этой неделе.
2: И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
4: Категория 18+.
5: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии Дент-сервис всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Дент-сервис. Пошехонское шоссе 18. Телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Авторадио. 70 72 82.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 3 часа дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Кремль назвал неприемлемым размещение войск НАТО на Украине. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Возможное появление военных из стран Евросоюза и НАТО на территории Украины остается для России неприемлемым. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Европе обсуждают вполне конкретные планы по отправке иностранных военных, в том числе как один из вариантов гарантии безопасности для Украины. В Кремле подчеркивают, что Москва не может согласиться с присутствием войск НАТО на украинской территории. Таким образом, Песков прокомментировал сообщение о том, что учения так называемой коалиции желающих в Польше могут быть связаны с подготовкой возможного ввода контингента.
3: Про экономику.
2: В Москве прошла российская креативная неделя. Ее участники обсудили, как творческие индустрии помогают развивать экономику, регионы и российские проекты за рубежом. За последние 7 лет вклад этого сектора в ВВП страны вырос с 3 до 4% и превысил 8 триллионов рублей. Половину доходов приносит Москва, а еще половину — регионы. Всего в этой сфере работают 430 тысяч компаний и предпринимателей, причем большинство из них — представители малого бизнеса. Отдельно участники говорили о развитии местных брендов, ремесел, гастрономии и туризма. Также обсуждалось, как фильмы, сериалы и другие проекты могут продолжаться в виде игр, товаров, тематических мероприятий и образовательных программ. Добавлю, информационным партнером российской креативной недели выступает «Газпром Медиа Холдинг».
3: Про работу.
2: В России заметно выросли зарплаты начинающих специалистов. Во втором квартале среднее предложение для начинающих работников в России приблизилось к 102 тысячам рублей в месяц. Это на 35% больше, чем годом ранее. Похожие данные приводят разные рекрутинговые сервисы. При этом самые высокие зарплаты новичкам сейчас предлагают прежде всего в рабочих профессиях. В лидерах — строители, разнорабочие, ремонтники, мастера по ремонту техники и дорожные рабочие. В некоторых случаях доход превышает 120-130 тысяч рублей. О том, почему зарплаты быстрее всего растут именно в этих сферах, Авторадио рассказала HR-специалист Зулия Лойкова.
4: Это отдельная оплата труда. Комплектовщики, это могут быть курьеры, логисты, они же, да. Это могут быть мастера различные, то есть от штукатурки до укладки, к примеру, или поклейки обои, то есть отделка какая-то строительная. Это будут мастера в бьюти-индустрии. На самом деле этих людей всегда сложнее найти. Это первое. Второе, то, что у них отдельная оплата труда, и, скорее всего, здесь расчет велся почасовой. То есть они считали среднее количество, например, занятости. Это могут быть кассиры, например, кассиры-продавцы. Их на самом деле очень мало, и на самом деле конкуренция очень высокая между отраслями, секторами и так далее. Они реально вынуждены конкурировать рублем.
2: Сильнее всего предложения для начинающих специалистов выросли в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. Например, в столице средняя сумма приблизилась к 118 тысячам рублей в месяц. Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 39 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 78 тысяч. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: никак отпускать вас не должна одна единственная мысль, что на Авторадио исполняются ваши мечты в нашей фирменной суперигре «Много денег», участником которой стать очень легко. Заходите на наш сайт, устанавливайте наш гимн и рассказывайте о своем желании. А еще внимательно слушайте эфир.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются. Это совершенно точно. Не где-то там в кино, а вот здесь, вот на Авторадио. Да-да, мы можем творить настоящие чудеса. И в 13-м счастливом сезоне нашей фирменной суперигры «Много денег» на Авторадио исполняется ваше желание. Все, что угодно это может быть. Для нас нет ничего невозможного. Я не устаю об этом говорить и призываю вас вот фантазировать по полной программе. Не стесняйтесь, желайте. Мы все исполним обязательно. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний – наш призовой фонд. С нами Озонбанк. В конце года состоится еще и дополнительный суперфинал от нашего партнера. Все будет. А пока играем с вами на деньги. В банке 39 тысяч рублей. И давайте, да, остановим с вами рулетку. Есть у нас с вами игрок. Зовут Майя. Номер телефона заканчивается на 84-20. Удмуртская республика, пишет нам Майя, что очень-очень мечтает она о новом автомобиле. И это очень правильно, потому что 22 автомобиля Авторадио ты уже разыграла за предыдущий сезон игры. Нам это нравится делать. Так что 23-й вручим с большим удовольствием. Ну а пока давайте будем звонить. Как всегда, вход в игру. Гимн Авторадио. 3000 рублей гарантированный. Ждем. Очень ждем. Прекрасный гимн. Фирменный гимн Авторадио. Итак, гарантированный. Ждем. Очень ждем. Прекрасный гимн. Фирменный гимн Авторадио. И... Увы, деньги остаются у нас с вами в банке. Прежняя сумма. Пожалуйста, уважаемые слушатели, проверяйте наличие гимна в вашем мобильном, чтобы точно участвовать в игре «Много денег» на Авторадио. В банке с этого момента остается прежняя сумма. 39 тысяч рублей. Давайте же мы запустим с вами рулетку. Ну, а я напоминаю вам, что в конце года Озонбанк разыграет еще одну вашу мечту. Шанс на нее удваивается. Рассказать о ней можно в нашем «Мечтабот» на сайте Авторадио. Играть у нас по-прежнему очень легко. Правила просты, так что присоединяйтесь, мечтайте, играйте и, конечно же, выигрывайте. Я, Ирина Лагутина, желаю вам удачи.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
1: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
2: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27 54 02. 27 54 02.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В правительстве сформировали постоянный штаб по развитию цифровых платформ. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. В него войдут представители федеральных ведомств, которые отвечают за эту сферу. Штаб будет рассматривать предложения по регулированию платформенной экономики. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, правила должны успевать за развитием технологий и при этом не мешать отрасли развиваться. Ранее Минэк обнародовал предварительный перечень цифровых посреднических платформ, которые первыми попадут под действие нового закона о платформенной экономике. Предварительно в реестр войдут 12 платформ, 11 из них – крупнейшие российские ресурсы. С 23 июля Россельхознадзор вводит ограничения на поставки растительной продукции от 5 компаний из Узбекистана. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Причиной стали неоднократные нарушения фитосанитарных норм, а также случаи обнаружения карантинных вредителей. Ограничения затронут ввоз капусты, лука, зелени, винограда, свеклы, томатов и другой продукции. В ведомстве пояснили, что меры необходимы для защиты продовольственной безопасности России. В первом полугодии Китай в полтора раза увеличил поставки вейпов в Россию до 57,5 миллионов долларов. Об этом пишет газета.ру. Ранее в Госдуме предложили полностью запретить производство, импорт и продажу электронных сигарет. Кроме того, президент подписал закон, который позволит регионам временно запрещать розничную продажу вейпов. Новые правила будут действовать с марта 27 до марта 32 года. Торговлю такой продукцией также станет лицензируемой. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пуньк.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
3: Пуньк. Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пуньк. Пинг-пуньк.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пуньк.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Еламед. Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющая

0: Вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
3: Как его зовут?
4: Рыжий.
3: Его семью похитили.
4: Я обещала Рыжему, что помогу.
3: Я с тобой. Мальчика не видели?
5: Он приходил, а потом и моя дочь пропала.
6: «Мой дикий друг. Возвращение домой».
7: Саша!
6: В кино с 23 июля.
3: Я всегда буду рядом.
8: 6+.
6: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 18. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 20 и возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
3: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.

0: И...
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: 16 часов в Москве.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Госдума приняла закон о регулировании рынка криптовалют. Подробности далее.
4: Про главное.
3: Депутаты Госдумы приняли закон, который устанавливает единые правила работы рынка цифровых валют. Такой документ на рассмотрение ранее внесло правительство. Закон регулирует работу криптообменников, цифровых депозитариев, брокеров, управляющих компаний и других участников рынка. Кроме того, документ определяет условия покупки криптовалют инвесторами, правила их хранения и учета, а также порядок майнинга и выпуска цифровых финансовых активов. Как ранее сообщал первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, основные положения вступят в силу 1 сентября. До этого участники рынка смогут получить необходимые лицензии, вступить в реестр, а также перестроить внутренние процессы.
1: Про автомобили.
3: В первой половине года поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли более чем в два раза и достигли рекордных 6 миллиардов 240 миллионов долларов. Такие данные приводят Автору. Предыдущий максимум для этого периода был зафиксирован два года назад и оказался немного ниже. Только в июне из Китая ввезли около 28 тысяч новых машин и больше 12 тысяч автомобилей с пробегом. По объему поставок китайских легковушек Россия занимает второе место после Великобритании. Автоэксперт Игорь Маржарет в беседе с Авторадио объяснил причины роста.
5: Собственно, официально в Россию поставляются только китайские автомобили, официально. Ну и некоторое количество автомобилей, которые приходят по параллельному импорту, там и японские, и немецкие, и корейские, но то, что приходит по параллельному импорту, не имеет гарантии производителя, поэтому многие боятся, предпочитают покупать у официальных дилеров, а у нас официальные дилеры есть только российских марок, да и китайских. Причем в той статистике, о которой мы говорим, учтены далеко не все китайские автомобили. Сейчас производство многих китайских марок ведется в России. Таких производств уже, наверное, с десяток. Просто многие китайские автомобили собираются под новыми российскими марками. На нашем рынке практически китайские марки или российские марки, собранные из китайских машинокомплектов, занимают уже порядка там 65% рынка.
3: Одновременно растут и поставки комплектующих. За полгода из Китая ввезли автозапчастей на 1 миллиард 200 миллионов долларов. Это также максимальный показатель за все время наблюдений. В годовом выражении объем увеличился на 14%.
1: Про туризм.
3: Турция, Италия, Таиланд, Китай и Япония стали самыми востребованными зарубежными направлениями у российских туристов на сентябрь и октябрь. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные сервисов планирования путешествий. На поездки за границу приходится половина всех бронирование отелей этой осенью. В среднем такой отпуск длится почти 5 дней, а одна ночь обходится примерно в 13 тысяч рублей. Чаще всего россияне путешествуют вдвоем. При этом постепенно растет число поездок большими компаниями. Доля путешествий вчетвером увеличилась на 2 процентных пункта, а группами от 5 человек на 1. Отмечается, что большинство туристов по-прежнему выбирают отели. В тройку самых популярных вариантов размещения также входят апартаменты и апарт-отели. Официальный курс доллара по данным Центробанка сегодня 78 рублей 32 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 89 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

помнить о главном не так уж и сложно. Ну, например, вы должны точно понимать, что у слушателей авторадио должно быть все хорошо, легко и перспективно. Почему бы и нет? Мы желаем, чтобы на вашем пути встречались исключительно всевозможные приятности, радости и вообще улыбок вам побольше. С нашей стороны традиционное круглосуточное звучание только хитов на Первом автомобильном. Как всегда, движение только вперед. У микрофона Ирина Лагутина.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями.

0: Продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама. Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
2: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27-54-02 и записывайтесь прямо сейчас.
3: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
4: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20-20-12.
3: Курсавто 20-20-12.
5: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии Дент-сервис всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Дент-сервис. Пошехонское шоссе 18. Телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
6: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Иран смог снизить последствия морской блокады благодаря новым маршрутам поставок через Россию и Каспийское море. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Раньше основные грузы шли через Индийский океан, однако затем часть поставок перенаправили через северные порты Ирана. Сейчас через них проходит больше 30% импорта, прежде всего сельскохозяйственная продукция. По словам замминистра сельского хозяйства Ирана, это помогло избежать дефицита товаров на внутреннем рынке. С 1 августа выпускники московских школ и колледжей смогут подать заявки на гранты для обучения в творческих вузах. Об этом пишет газета «Метро». В этом году предусмотрено 30 выплат по направлениям от музыки и живописи до архитектуры, хореографии и кино. Грант может покрыть до 100% стоимости обучения. В программе участвуют больше 30 вузов, а заявки будут принимать на портале МОС.ру до 16 августа. В среду на Земле начнется магнитная буря, которая может продлиться не менее 2 суток. Об этом сообщает телеканал 360. Причиной станет поток солнечного ветра из корональной дыры. По прогнозам специалистов, буря будет слабой или средней, уровня G1, G2. При этом врачи отмечают, что особенно чувствительные люди могут почувствовать головную боль, слабость или перепады давления. В такие дни специалисты советуют высыпаться, не злоупотреблять кофе и энергетиками и по возможности избегать лишнего стресса. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-Банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
8: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумались.

0: Нет, имеются ограничения.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
4: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 18. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 20 и возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
7: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора». Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
0: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
2: Продал дрель.
3: Пинг.
2: Купил колыбель.
3: Пунг.
4: Продала пинетки.
3: Пинг.
4: Купила ракетки.
5: Пунг. Продал удочку.
6: Купил удочку.
3: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
4: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
3: Пинг.
7: Покупай безопасно.
3: Пунг.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, который пройдет 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Об этом агентству ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев. По его словам, участие президента показывает, какое значение Москва придает экономическим отношениям со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и сотрудничеству с Китаем. Главными темами встречи станут открытость рынков, развитие технологий и укрепление связи между экономиками региона.
3: Про экономику.
2: Золотой запас Банка России снизился до минимального уровня с февраля 2020 года. По данным регулятора, на начало июля резервы составляли 73 миллиона 400 тысяч тройских унций. Только за май и июнь запасы сократились на 500 000 унций. Всего с начала года Центральный банк продал 34 тонны золота. По данным Всемирного совета по золоту, это самый большой объем среди центральных банков разных стран. При этом в мае большинство регуляторов, напротив, пополняли свои резервы. Экономист Михаил Беляев в беседе с Авторадио объяснил, что размер золотого запаса не обязательно должен постоянно расти.
4: Золотой запас – это, в общем-то, вполне такая техническая величина и вполне технический компонент. Заблуждение, что чем он больше, тем непременно лучше. Для него тоже есть определенные пределы, определенные оптимальные уровни, которые позволяют выполнять свои функции. А функции у него такие, что в случае экстраординарных ситуаций более сложных. То есть вы можете это золото продать, получить деньги и пустить их куда-то на укрепление собственной валюты или на какие-то другие цели. Мы золотодобывающая страна. И для нас золото – это такой же товар, несколько специфический, но товар, который мы добываем для того, чтобы получать за него деньги. И мы его продаем.
2: Сейчас общий объем золотых резервов России составляет 2292 тонны. По словам эксперта, Центробанк может продолжить продажи, однако речь будет идти о небольших объемах.
3: Про детей.
2: Все дети, которые не смогли приехать в Артек в текущую смену, получат свои места в приоритетном порядке после возобновления работы центра. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, инфраструктура лагеря готова принять детей, как только позволит ситуация. Напомню, смены ранее отменили из-за угроз безопасности, а также проблем с транспортным сообщением и инфраструктурой в Крыму. Путевки при этом останутся действительными.
3: Про медицину.
2: Москва начала системно внедрять принципы исцеляющей среды в городскую медицину. В московских больницах проходят театральные постановки, выставки и концерты. Их уже посетили больше 1000 медработников и пациентов. Так, в больнице имени Филатова выступил хор Турецкого. Коллектив подготовил для этого специальную программу. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, искусство становится частью лечения. Оно помогает пациентам легче адаптироваться к лечению, а медработникам переключиться и получить вдохновение для работы. Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 32 копейки. Курс евро, по данным Центробанка, 89 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Это все она, однозначно наша фирменная суперигра «Много денег на Авторадио». 13-й счастливый сезон, где мы, представляете, исполняем ваши мечты. Для нас нет ничего невозможного, уж поверьте, 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний, наш призовой фонд. Можем, практикуем, умеем делать вас счастливыми. Для этого заходите на наш сайт, устанавливайте фирменный гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и рассказывайте о своем заветном желании. Все, что угодно, это может быть квартиры, машины, путешествия. Исполним 100%. Так что присоединяйтесь. И я, Ирина Лагутина, желаю вам удачи.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
3: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов стоматологии Дент-сервис всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Дент-сервис, Пошехонское шоссе 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходит из строя, а ремонт влетит в копейку.
5: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
4: Курсавто 20 20 12.
6: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
0: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центр 54 54 54.
9: Автомаркет Техносервис предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51 20 20.
10: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.
11: УАО РЖД предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79 62 34, код города 8 172.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Несущие конструкции для колеса обозрения монтируют в Вологде. В парке ветеранов продолжаются работы по установке 40-метрового аттракциона. Подрядчик завершил установку бетонных плит. Сейчас специалисты занимаются установкой 4 сдвоенных опор для колеса, монтируют соединительную площадку и поднимают двигатель для аттракциона. Колесо обозрения в парке ветеранов возводят на средства инвестора. Установка колеса обозрения в парке ветеранов – часть подготовки города к 880-летнему юбилею в следующем году, которая ведется в Вологде по решению губернатора Георгия Филимонова. Капитальный ремонт здания вечерней школы номер 1 стартовал в Вологде. Специалисты выполнят ремонт фасада, кровли и цоколя. На начальном этапе очистят фасад от старых красок и подготовят поверхность к работам. В ходе основных работ выполнят ремонт кирпичной кладки, замену оконных и дверных блоков. На финальном этапе в здании школы будет установлено порядка 169 светильников и архитектурная подсветка фасадов. Всего на капитальный ремонт школы номер 1 при поддержке губернатора Вологодской области Георгия Филимонова выделено порядка 69 миллионов рублей. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарят скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.finauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?

0: тур внедорожной серии «Т» помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 18. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 20 и возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
3: Предложение ограничено до конца июля.
4: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54.
5: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткин керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин. Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
6: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
7: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
8: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
9: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применина 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7». И поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Банки будут сообщать о новых кредитах через госуслуги. Подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Госдума окончательно приняла закон, который обяжет банки и микрофинансовые организации уведомлять россиян о новых кредитах через госуслуги. Об этом сообщает Москва-24. Сообщение должно прийти в личный кабинет в течение 15 минут после заключения договора. В нем укажут сумму займа, процентную ставку, срок возврата и возможность отказаться от кредита, если действует период охлаждения. Новые правила помогут быстрее узнавать о займах, оформленных мошенниками на чужое имя. Закон вступит в силу 1 октября 2027 года.
3: Про образование.
2: Минпросвещение опубликовало списки литературы для комплектования школьных библиотек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В перечни вошли произведения из федеральных образовательных программ, книги для внеклассного чтения, а также современная литература патриотической направленности. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, новые списки помогут знакомить школьников с наследием русской литературы, развивать интерес к чтению и станут ориентиром для учителей и родителей. Перечни уже направили во все регионы.
3: Про транспорт.
2: В трех округах Москвы заработали новые выделенные полосы для автобусов, электробусов и такси. Их общая протяженность составила 1 километр 600 метров. Новые участки появились на улице Вострухина, улице Гоголя в Зеленограде и на улице Поляны. В час пика общественный транспорт теперь проезжает их заметно быстрее. Например, на улице Вострухина время в пути сократилось с 12 до 6 минут, а в Зеленограде с 7 до 3. Подробнее о преимуществах выделенных полос Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
5: Понятное дело, что это не наше ноу-хау. Эта практика применяется многие десятилетия во многих странах. Собственно, и была введена у нас в том числе. И действительно, зачастую мы можем воспользоваться общественным транспортом или такси только лишь по одной причине. Мы быстрее можем доехать. Главное, чтобы там, где нет необходимости для полосы общественного движения, она не появлялась. Я не могу сказать, что вдвое. Все-таки это было бы неправда, это некий популизм. Но уверен в том, что просто уровень комфорта от пользования общественным транспортом, он повышается. Если раньше автобусы и электробусы и трамваи стояли в непроходимых пробках, ровно так же, как все остальное, то сегодня понятно, что у них есть приоритет.
2: Всего с начала года в Москве открыли 9 новых участков выделенных полос общей длиной почти 4 километра. По ним проходят 55 городских и пригородных маршрутов, которыми по будням пользуются больше 270 тысяч пассажиров. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Реклама.
4: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение. Только вперед! Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
6: Ой, хорошо-то как, Лен.
7: Да и я не Лена.
6: Все равно хорошо. Добрый вечер.
7: Ну, здравствуй, страна.
8: Ну, привет.
6: Добрый, надо говорить, добрее, а вечер...
7: Вечерее.
6: Верно.
7: Да.
6: За вечер на Авторадио отвечаем мы, поющие, не пьющие ведущие Брагин, Гордеева, Захар.
8: Это еще что за поклеп?
7: Ты насчет поющих?
8: Ну, конечно.
6: Друзья, наш 24-й радиосезон медленно, но уверенно подходит к концу. Остается несколько дней, а вот после отпуска мы откроем 25-й юбилейный сезон. 25 лет в эфире. 25 лет в неизменном составе.
8: Ой, как бы сказал Месси, на моих голах выросло поколение и не одно.
7: Да, слушайте, но некоторые наши именитые гости, нам об этом уже не раз говорили, в буквальном смысле слова, слушали нас еще вот такими вот, маленькими, совсем.
6: А некоторые нынешние звезды еще не родились. Вон, Емаль, допустим, или Ваня Дмитриенко.
8: Боже, как я стар.
7: Ты не стар. Ты не стар, Захар, ты суперстар.
6: Да, абсолютно. Так и предлагаю назвать наш новый сезон.
7: Захар, суперстар.
6: Можно и так, в принципе. Ну а пока последние минуты матча этого года. Давайте проведем их вместе, потому как особенно в конце бывает самое-самое интересное. Мурзилки Лайф в деле. Мы начинаем наше сегодняшнее шоу, как всегда, до 9 вместе с вами на волнах Авторадио. Всем прекрасного настроения. Ну что, погнали?
0: Вечернее шоу. Спонсор вечернего шоу АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: Как у него что-то? Симба, да? Дочка. Симба.
1: Да.
0: А в Подмосковье вот родились дети с редкими именами. Об этом сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин. В ведомстве уточнили, что среди мужских имен встречаются такие, как Золотой, Евсевий, Никодим, Спиридон и Гектор. Родители же девочек чаще обращаются к древнерусским традициям, таким как Матрена, Феврония, Агафья или Берегиня. Но и среди них есть исключения, такие как Мерседес или Мерседес. Может быть, папа просто очень любил Мерседесы, кто знает. Александрита и Наоми. Кэмпбелл, привет. Вообще же среди новорожденных мужского пола лидируют имена Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей.
1: То есть, что характерно, ну, Мерседес это вообще изначально.
0: Мерседес? Да. Ну, собственно, почему Мерседес так назвали?
2: Дочь!
1: Но Золотой-то, который мальчик, который, там еще и Золотой.
0: Да, почему-то через
1: почему-то,
0: А.
1: Почему-то через
2: Ну, потому что проходили через зал. Увидели золото.
1: Ну, не знаю.
2: Ну, а далее криминальная хроника. Коза на Красной площади оказалась воспитаннее своего хозяина. Мужчина получил 5 суток ареста за прогулку с питомцем по Красной площади и мат. Пока коза спокойно знакомилась с главной площадью страны, ее хозяин решил добавить прогулке колорита и принялся громко ругаться матом. Такой культурный обмен с прохожими быстро привлек внимание полицейских, но и Тверской суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и отправил его под административный арест на 5 суток.
0: То есть то, что он гулял с козой, никого, собственно, не возмущало.
2: Но
0: да?
2: Мелкое хулиганство включало и то, и другое. А? Козе повезло, она отделалась только испуганным взглядом. На фото можно фото найти в интернете. В общем, прогулка козе под хвост.
0: Ну, может быть, просто люди спрашивали, а что вы с козлом гуляете? Ну, естественно,
2: это же возмущение,
0: за козла коза. Ответишь, сказал мужчина, и понятно, что было продолжение.
2: Слово за слово.
1: Какому мы роду племени? Насколько россияне интересуются историей своей семьи, своими корнями? Выяснилось, что чаще других подробно изучают свое генеалогическое древо соотечественники от 35 до 44 лет и старше 60. Молодежь от 18 до 24 лет чаще ограничивается простым интересом, не стремясь системно узнать о своем происхождении. Что характерно, это прямо вот совсем свежая новость. Всплеск интереса к семейной истории случился после того, как Владимир Путин презентовал свое генеалогическое древо. Было это на Петербургском международном экономическом форуме. Сразу после этого россияне такие: «А что же мы?» И как, давай обращаться с заказом на создание родословных и представителей этой индустрии. То есть, ну, различные же есть компании, которые занимаются как раз составлением вот таких вот семейных историй. Они отметили всплеск интереса к их делу. Мы сегодня тоже погрузимся в этот вопрос, узнаем, как восстановить историю семьи, насколько это сложно, насколько это дорого. Ну и, конечно же, с вами, дорогими нашими слушателями, тоже хочется поговорить по этой теме.
0: Лайв-чат у нас звучит так. Я теряю корни. Вы знаете историю своей семьи? Вот такой у нас первый вопрос. Интересовались ли когда-то происхождением своего рода и самый удивительный факт, который вам удалось выяснить о своих предках?
2: А пишите +7 915 459 2020. Это единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
6: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
7: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое помещение для установки вендингового оборудования в зданиях вокзалов на станциях Грязовец, Сухона, Вожига и Харовская. Справки по телефону в Вологде 79-62-34, код города 81-72.
8: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54, профиль-центр.
9: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8172.
10: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора. Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествие. Стою.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
14: Мясной гурман.
15: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
16: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобиль. Авто и мото фристайл.
19: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
8: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии Dent Service всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Dent Service. Пошехонское шоссе 18. Телефон 714-777. Акция акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
14: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
20: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
14: Курсавто 20 20 12.
21: Реклама на Авторадио.

0: знаю, слушая Мари Краймбрери, я понимаю, что ничего не ушло. Также точно я приезжал на велике буквально несколько дней назад, и футбол. Все осталось на круги своя. Друзья, продолжаем.
1: Авторадио при поддержке Росконгресса и Агентства стратегических инициатив представляет. За дело.
0: Да.
1: Страну меняют люди.
0: Любим. Любим вот таких вот людей, которые меняют страну. Друзья, это проект «За дело» на Авторадио. Благодаря ему мы знакомимся вот такими вот увлеченными, яркими людьми, преданными своему делу. И продолжаем знакомить их с вами, кто, собственно, слушает нас и вдохновляется примером героев нашего времени, которые создают, строят, изобретают и просто делают мир лучше. И прямо сейчас нас ждет встреча с одним из финалистов, точнее финалисткой проекта «За дело». Давайте вместе поприветствуем. Елена Миренченко из Республики Карелия. Проект называется «Кондитерская Муакола».
2: Елена – мама в декрете, которая превратила свое хобби в настоящий бизнес. Она создает пряники ручной работы, о которых мечтают корпоративные клиенты, а в этом сезоне еще и подписала контракт с сетью «Магнит». Ее мечта – открыть небольшую лавку пряников, где будут храниться традиции ее края. Впрочем, подробнее о своем деле она расскажет нам совсем скоро. Давайте уже встречать нашу героиню.
0: Елена.
3: Да,
4: здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
0: Очень
4: скажите,
0: рады.
4: Скажите, пожалуйста, вы мечтаете открыть лавочку пряников, где будут храниться традиции вашего края. О каких традициях вы говорите и как вы их интегрируете в пряники?
3: Ну, есть же разные орнаменты, вкусовые предпочтения, есть с начинками, есть просто фигурки, да, это вот эти вот самые-самые древние пряники, это тетерочки называли. Mm-hmm. Тетерки, да, лепили фигурки, выпекали их в печи и дарили своим близким и родственникам как обереги, амулеты.
0: Понятно.
3: Да,
4: круто.
3: Потом они стали уже как лакомство.
0: Какие у вас сейчас ощущения, то, что о вашем проекте слышит вся страна?
3: Ой, ну, я, конечно же, очень волнуюсь. Я первый раз участвую в таком конкурсе, такого масштаба.
0: Отлично.
3: Буквально чисто случайно узнала и сразу же решила поучаствовать.
0: Супер. Здорово. Ну, давайте перейдем к главному. Мы задумали этот проект именно ради вот минуты славы. Лен, вот прямо сейчас вас слушают миллионы, и вы заслужили право рассказать о своем любимом деле на всю страну.
1: За дело.
0: Лена, прошу вас, рассказывайте.
3: Да, всем здравствуйте. Меня зовут Миренченко Елена. Я из города Петрозаводска. А мое дело началось, когда я находилась в декрете. Любовь к кондитерскому мастерству и изготовлению пряников поглотила меня полностью головой. Каждый день я дарю свою любовь к моим заказчикам через пряники и торты, стараясь учесть все самые важные детали и пожелания клиентов. Хоть бизнес у меня небольшой, но я очень люблю свое дело и постоянно развиваюсь и обучаю деток и их родителей росписи пряников и изготовления зефиров. Это одно из моих направлений.
0: Понятно.
3: И в это лето, и в это лето я приняла ответственный шаг, подписала договор с сетью «Магнит», и уже с августа начинаю поставку туда пряников и ручной работы.
0: Круто. Не боитесь вот так, Лен, это же большие объемы достаточно.
3: Ну, я горжусь собой и принимаю этот вызов. То есть нет
0: отлично.
3: Ничего невозможного, конечно.
0: Супер,
3: да.
0: Супер.
3: Ну поэтому и можно минуточку скажу, участие в этом конкурсе приближает меня к моей мечте. То есть, поэтому грех был не воспользоваться этим.
4: Понятно. Это точно. Ну, а скажите, пожалуйста, вот 1 000 000 рублей на что планируете потратить?
2: Если вы его выиграете.
4: Само собой.
3: Вы знаете, я уже на самом деле все расписала. Я уже хочу купить себе несколько станков для печати именно таких печатных пряников с начинками. Хочу, получается, уже даже написала заявку в Тулу на производство тульских пряников. Хочу, так как я по образованию технолог, хочу приехать с приветственным визитом сюда на недельку, обучиться некоторым технологиям. То есть, это стоит недешево, но это стоит того.
0: Лен, давай договоримся.
3: Приехать? Да.
0: Да, давайте договоримся. Если все получится, привезете нам на дегустацию, хорошо? В студию.
3: Обязательно.
0: Ну что ж, пришло время узнать, как экспертный совет проекта «За дело» оценил заявку Елены. Вот в студии «Авторадио» находится конверт с результатами голосования. Никто из нас, и уж тем более участница, не знает этих результатов. Давайте вскроем конверт. Захар, огласи.
4: Елена Миленченко, Петрозаводск, Республика Карелия, кондитерская Муакола. 36 баллов она получает от экспертного совета.
2: Ну и я сразу добавлю, что по текущей ситуации в турнирной таблице конкурса у нас сложилась такая диспозиция. На первом месте на данный момент Никита Малахов, проект «Карьерная игра. Дело жизни» 40 баллов. А на втором месте Елена Миренченко, кондитерская Муакола, 36 баллов. Прекрасное, почетное второе место.
0: Шансы есть, да. Так что желаем удачи, Лен. Счастливо. Очень приятно познакомиться.
3: Спасибо.
4: Счастливо и удачи. Друзья, ну а всем остальным напомним, что ежедневно мы будем узнавать результаты финалистов нашего конкурса. Ну и 31 июля будут объявлены три победителя проекта «За дело», которые получат денежные призы на развитие своего дела.
2: А это 600 тысяч, 800 тысяч и главный приз 1 миллион рублей. И уже завтра мы познакомимся с еще одним финалистом проекта «За дело».
1: «За дело». Расскажи о своем деле, и дело пойдет. Подробности на Авторадио.ру.

0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банк

0: Subaru с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвиче М-90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
2: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
3: Хочу я больше, больше, больше, больше, только, только, только моих хочу. Меньше, меньше, меньше плачу за то, за то, за то, что хочу.
2: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
4: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 102-770-003-4493. Москва, улица Средняя Перекрестка, дом 28, строение 4.
5: Авторадио.

0: Чаще всего коллеги на работе ругаются из-за кондиционера.
1: Кому-то жарко, кому-то холодно.
0: Да, и даже летом там иногда идет снег, если есть такие сотрудники. Друзья, давайте поговорим.
2: На Авторадио.
1: Да, действительно, говорим о здоровье, поскольку число обращений к врачам в летний период с аллергической реакцией непонятного происхождения увеличилось. И в 5 из 10 случаев, то есть ровно в половине, это так называемая кондиционерная аллергия.
0: Вот, давно говорил.
1: Да, реакция на нее может привести к риниту, бронхиальной астме и конъюнктивиту.
0: Кашлю.
1: О причинах и профилактике такого рода аллергии говорим с семейным врачом Анной Ивашкевич. Анна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Ну, расскажите, пожалуйста, от чего возникает кондиционерная аллергия? Господи, только в этом году узнал, вот сейчас, в таком термине.
0: До этого думал просто простуда.
3: Ну да, вообще она существует достаточно давно. Это не сказать, что прям медицинский диагноз, но распространенное явление. И не всегда это явление как раз аллергическое. Это может быть из-за простого перепада температуры. Что вы шли, было на улице 30, зашли в какое-нибудь здание, там всего плюс 18. И просто ваши сосудики решили дать какую-то специфическую реакцию, из-за этого у вас потекли сопли, вы чувствуете себя хуже и начали чихать.

0: Захар говорил...
1: Надо все сваливать чисто на кондиционеры.
0: В Японии ты говорил, да, куда не зайдешь, везде холодина, а на улице жарко.
2: Ну, это во многих странах так, да.
0: И такая история получается.
3: Ну, смотрите, у многих дома есть кондиционеры, но ваши коллеги, да, из медицины особо выделяют именно офисных работников. И вот в этом контексте с кондиционерной аллергией. С чем это связано?
1: Ну, во-первых, у нас, к сожалению, кондиционеры с вами не чистят раз в две недели, а что положено, да, как бы по таким нормам, что чем чаще мы чистим, тем они будут чище и не будут возникать как раз вот таких вот бактерий и плей или присневелых грибков, которые могут вызывать и конъюнктивит, и какую-либо распространенную инфекцию, связанную именно с бактериями. Или, например, с теми споровыми грибками, у которых очень много аллергий бывает еще с детского возраста, когда жили, не сказать, что в самых лучших условиях, и плесень была, ну, практически, да, в каждом третьем, четвертом доме. Вот. А что с этим делать и как с этим бороться, это, конечно же, стараться больше быть на свежем воздухе, это не сидеть постоянно под кондиционерами, хотя бы раз в 3-4 часа выходить хотя бы в какое-то проветриваемое помещение, типа лестничной клетки, да, где нет кондиционеров, или на какой-нибудь балкон, чтобы, ну, хотя бы как-то разгрузить и дать подышать носу чуть-чуть другим воздухом. Mm-hmm. Вот, и ставить увлажнители по возможности. Mm-hmm. Но увлажнители тоже, которые не системные, к сожалению, потому что там также могут развиваться конденсат, а с ними мы подтянем с вами бактерии, подтянем с вами плесневелые грибки, к сожалению.
0: Понятно. Хорошо, мы, коллеги, хоть в наушниках у нас отита не будет, не надует уши.
2: Это единственное, что спасает.
0: На суше в тепле. Спасибо.
2: Да, спасибо огромное. Семейный врач Анна Ивашкевич на связи.
0: До свидания.
2: До свидания.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 18. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 20 и возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Чанган-центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
3: Предложение ограничено до конца июля.
4: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
5: Раз, два, взял! Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55-93-93.
6: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре от производителя. Звоните 54-54-54.
7: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткин керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
8: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.
9: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.

0: чем мы погрузимся в тему сегодняшнего лайв-чата, отвечу на вопрос одной нашей слушательницы, потому что он обозначен как вопрос жизни и смерти.
1: Ух ты!
0: Я надеюсь, что это преувеличение. Вчера у вас в гостях была врач-нутрициолог, очень понравилась ее доступность в объяснениях. Подскажите, пожалуйста, как ее зовут? Подсказываю. Марина Макиша. Да, запомните, она нас часто бывает.
2: Яркое имя и фамилия.
0: Да. Ну а теперь уже к сегодняшней истории. Вы знаете ли историю своей семьи? Интересовались ли когда-нибудь происхождением своего рода? Ну и самый удивительный факт, который вам удалось выяснить о своих предках, которым, возможно, гордитесь, там, удивляетесь, не понимаете, как это такое было возможно.
2: Ольга рассказывает. Удивительно, почти невозможно. В военные годы родители прадеда и его братьев убили в Сибири беглые каторжники. Одинокий хутор в отдалении стоял. Его одного, то есть деда, не нашли. Он спрятался, и когда бандиты заснули, он, 8-летний мальчишка, шел пешком к дяде по тайге 3 дня, почти 20 километров в соседний поселок. Этот дядя в итоге его и вырастил. Вот такая вот семейная история.
0: Ничего себе.
1: Обалдеть.
0: По отцу знаю семейную историю, это пишет Дмитрий, но, правда, не слишком далеко, ну или не слишком глубоко, как возможно
2: говорят. Ну, несколько поколений, наверное.
0: Да, прадед был купцом второй гильдии в Рыбинске, дед сперва агентом транспортной ВЧК, был оттуда отправлен учиться, ибо добавил себе возраст, после чего уже пошел в советскую торговлю. Другой прадед был священником под Смоленском. Увы, глубже проникнуть не смог, но хотя бы что-то вы уже знаете, Дмитрий, по крайней мере, возможно, через какое-то время обратитесь еще, попробуйте достать еще какие-то данные.
1: А Светлана продолжает. По отцу не знаю никого, к сожалению, да и его самого тоже. Где-то есть дочка у него от первого брака, я знаю, что она старше меня лет на 5, но судьба распорядилась так, что мы не знакомы. Где-то 2 месяца назад я решила ее найти, обратилась в соответствующую программу, но со мной так никто и не связался. Буду ждать еще и надеяться на чудо.
2: Кстати, а по-моему, программа-то уже не существует, да? Вот ищу тебя, да, назывался?
0: Ищу тебя, да, или...
2: Да, ну, где вот встречались, соответственно,
0: Я поняла, да.
2: Но вообще вот такая история нередкость, когда вдруг... Ну, и фильмов сколько по этому поводу снято, да? Когда во взрослом возрасте люди решают найти там своего отца,
1: своего кого-то,
2: знали, там, или маму и так далее.
0: Это, видимо, для этого нужно как-то дорасти и пройти через какие-то события, чтобы прийти вот к этому, что ты хочешь, ну, найти, по сути, незнакомого тебе человека.
2: Да, да. Но это интересно, кстати. Давайте продолжим слушать ваши истории, зачитывать их в эфире, поскольку мы сегодня действительно решили раскопать генеалогическое древо, ваше в том числе, и хотелось бы услышать историю вашей семьи, может быть, какой-то самый удивительный факт, который вам удалось выяснить о своих предках.
1: Да, друзья, пишите +7 915 459 2020, смс, мессенджер Макс, ну и, конечно, официальная страничка Авторадио в ВК.
3: Лайф-чат. Реклама. Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
6: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
7: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
8: В Ленте!
9: Вижу цель, не вижу препятствий.
10: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей.
11: Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
12: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
13: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
14: Только второй.
15: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
16: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 7 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россияне стали сильнее ждать роста цен. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Инфляционные ожидания россиян на ближайший год заметно выросли. В июле показатель поднялся почти до 15% против 12% месяцем ранее. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном по заказу Центрального банка. При этом официальная инфляция к середине июля составила 5,62% в годовом выражении. В июне ее замедление позволило Центробанку снизить ключевую ставку. Регулятор допускает дальнейшее снижение, однако подчеркивает, что высокие ожидания россиян по росту цен остаются одним из факторов, которые необходимо учитывать.
3: Про законы.
2: Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который меняет правила контроля за производителями лекарств. Об этом пишет «Парламентская газета». В случае, если появится информация, что препарат может навредить здоровью, то внеплановую проверку компании должны будут провести в течение 72 часов. Сейчас такой порядок действует только для аптек. В случае, если специалисты найдут серьезные нарушения, то лицензию производителя смогут приостановить на срок до 120 дней. Это позволит быстрее остановить выпуск опасного препарата. Если компания не устранит нарушения, действие лицензии и сертификата прекратят.
3: Про автомобили.
2: Расходы страховщиков по ОСАГО приблизились к общей сумме, которую они получают от продажи полисов. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков. По итогам первой половины года компании направили на возмещение ущерба почти 97% собранных страховых премий. В союзе этот уровень назвали критическим. Он означает, что после выплат у страховщиков практически не остается средств. Более чем в половине российских регионов показатель превысил 100%. Эксперты предупреждают, что такая ситуация может привести к сокращению офисов и повышению стоимости полисов. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Авторадио дал свою оценку этим заявлениям.
4: Годами страховые компании получали гораздо больше, чем должны бы выплачивать. Сейчас они сразу же возмущаются, что теперь нужно поднимать тарифы, потому что деятельность становится для них невыгодной. При этом, если бы она действительно была невыгодной, тогда мы, конечно же, увидели бы сданные лицензии на работу по ОСАГО. Но они по необъяснимой причине не уходят. Поэтому, конечно, все эти стенания, заламывание рук, посыпание головы пеплом – это исключительно инструменты давления на Центральный банк с тем, чтобы принудить регулятора расширить ценовой коридор, отчитая увеличить тарифы на ОСАГО для всех. Центробанк, конечно, поддержит требования бедных и несчастных страховых компаний, которым нужно больше деньгохранилищ, для чтобы деньги хранить.
2: Самый высокий уровень расходов зафиксировали в Ингушетии – больше 265%. В тройку регионов с наибольшими показателями также вошли Приморский край и Карачаево-Черкесия. Рост выплат эксперты связывают с частыми авариями, низкой дисциплиной водителей, большим числом ДТП с такси, а также действиями мошенников и недобросовестных автоюристов. Официальный курс доллара на завтра – 78 рублей 55 копеек, евро – 89 рублей 76 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег – счастливый сезон» сейчас 39 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 78 тысяч. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Ах, Калёш, мы сегодня говорим о семейном древе. Хорошо, когда есть действительно большое древо, большие традиции, которые передаются от деда к отцу, от отца сыну, да, или там от бабушки там, маме, да, от мамы, внучки, от внучки жучки.
2: Ну и так далее.
1: Да, и, собственно, вот игра «Много денег» и гимн Авторадио тоже может таким вот образом передаваться, скажем так, как традиция по наследству.
2: Тем более, что любой член вашей семьи может сказать: я сорвал банк. В банке было
1: 18 лет.
2: Само собой, 39 тысяч рублей.
1: О, да.
3: А, то есть практически 78 тысяч рублей, потому что у нас есть генеральный партнер, который может умножить на 2 этот выигрыш.
2: Главное, назовите песню, которая сейчас будет звучать в эфире.
1: Внимание.
0: Мурзилки лайф. Брагин, Гордеева и Захар.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, друзья, супер игра, в которой осуществляются мечты, которые, естественно, могут облагодетельствовать, скажем так, не одного человека, а всю семью. Ведь люди, когда пишут, там, хочу, допустим, дом на берегу, да, это же для всей семьи, вот, или там, хочу автомобиль, конечно же, вся семья будет тоже будет ездить.
2: Конечно же, папа хочет для себя, но, конечно же, сын и дочь тоже рассчитывают на нем покататься.
1: А как же, друзья, ведь это 13-й счастливый сезон, который готов осчастливить всех. С нами генеральный партнер Озонбанк, и вместе мы играем на деньги и исполняем ваши мечты.
2: О деньгах. 5 миллионов рублей. Такой призовой фонд счастливого сезона. И 5 заветных желаний. Таких вот прямо хороших, человеческих, от души, о которых вы нам пишете в огромном количестве. 5 заветных желаний мы исполним. И плюс еще одна мечта. Это уже от Озонбанка. Мы разыграем ее в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Если позволишь, я продолжу про деньги. Поскольку в банке у нас очень неслабая сумма. 39 тысяч рублей.
2: Ну а генеральный партнер игры Озонбанк готов удвоить этот выигрыш. Вы просто открываете карту Озонбанк и получаете выигрыш в двойном размере.
3: Ну это очень неплохо. Останови, пожалуйста, авторадиорулетку.
1: Если позволите, пожалуйста, мы попросим вас остановить.
2: Попросите, давайте.
3: Просим остановить.
1: Пожалуйста, радиорулетку. Пожалуйста.
2: Вот.
1: Спасибо. Итак, 18:48 в конце телефона Дмитрий из Москвы, который просто хочет квартиру. В Москве.
3: Имеет право.
1: Простое желание, но какое понятное для каждого. Не только москвича, а и гостя города. Давайте звонить Дмитрию и выяснять, в каком районе, может быть, какой метраж. Ну, все начинается, естественно, с гимна Авторадио. Напомню, что Юлиана Караулова была с песней «Так сильно». Сейчас в эфире именно эта песня поможет сорвать
2: гимн
1: пан.
2: Гимн звучит прекрасно.
1: Дмитрию. Дмитрий из Москвы хочет квартиру.
2: Алло, Дмитрий.
4: Меня создали, чтобы помогать абоненту. Мое имя Мия, и я голосовой ассистент.
3: Да очень приятно. Мы уж поняли.
1: Миечка. Нет, желание Мии мы исполнять не будем. Она сейчас, конечно, выразила его в эфире.
2: Она всегда хочет с кем-то пугать, с ней никто не разговаривает.
1: Нет, нет.
3: Мия, передайте, пожалуйста, Дмитрию, что он получает 3000 рублей за наличие гимна Авторадио у себя в мобильном телефоне.
2: Ну а генеральный партнер игры Озонбанк готов удвоить этот выигрыш. Теперь он составляет уже 6 тысяч рублей. И очень скоро Дмитрий получит эти деньги на свою карту Озонбанка.
1: Да, век роботов наступил, друзья. Очень трудно найти живого человека. Но мы будем надеяться, что он появится. Вот, потому что у нас, извините, призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей. Хочется раздать эти деньги живым людям. 5 заветных желаний, тоже человеческих желаний, а не желаний роботов. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м в суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну простую человеческую мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио.
3: Друзья,
1: мы без ботов никуда.
3: Друзья, сумма в банке возрастает до 41 тысячи. Вот, кстати, на эту сумму мы будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: Красава!
3: Гордеева, ты знаешь, что делать?
2: Да.
1: Она запустила радиорулетку. Стало быть, игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8-800-2005-035. Франмер – ваш бассейн мечты.
1: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ищешь стабильность?

0: 13-21. Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
1: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
2: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
1: Курсавто 20 20 12.

0: Ну уж если говорить действительно о том, что передается по наследству, автомобиль, мне кажется, это один из символов такой, да, то, что от отца к деду тоже.
1: Идем к этому тоже, отцу, да. Опять идем к этому.
0: Да. Ну а сейчас у нас, да здравствуй, 90-е. Треть опрошенных россиян сообщили, что готовы купить авто с правым рулем. Респонденты отметили, что если в такой комплектации машина будет дешевле, почему бы и не взять. Еще 9% сказали, что как раз сейчас пользуются таким авто, и их полностью все устраивает. Или же такой автомобиль у них был в прошлом, и при вождении также не возникало никаких сложностей. Давайте продолжим тему с автоэкспертом. У нас на связи Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза. Ян, привет!
2: Здравствуйте, уважаемые друзья.
3: Привет.
0: Здравствуйте, Ян. Добрый вечер. Ну что, похоже, возвращаемся в старые добрые, да? Вот по данным Автостата на учете, к началу 2026-го у нас стоит уже 4 миллиона праворуких машин, то есть почти 9% от парка легкового транспорта. А с января 22 по июнь 26 в Россию были ввезены 1 миллион легковых и около 30 тысяч коммерческих автомобилей с правым рулем. Ян, как ты это объясняешь?
2: Ну, откровенно говоря, не хочется возвращаться, хотя я отношусь с пониманием к такого рода покупкам, особенно для меня понятно коммерческие покупки. Это вот преимущественно всякие кей-кары, спецавтомобили, на которых всякие устройства стоят, и они достаточно вменяемых денег стоят. А то, что касается легковых автомобилей, понятно, что когда ты от Сибири до Дальнего Востока посмотришь, там 8 из 10 автомобилей будет с правым рулем. Да что там говорить, я бы сказал 10 во Владивостоке где-нибудь из 10 и Хабаровских будет автомобилей с правым рулем. Понятно, что проблем с ними достаточно. Там-то они себя естественнее чувствуют, потому что все в одну сторону смотрят. Но не в ту сторону смотрят фары этого автомобиля, не в ту сторону обзорность, потому что все-таки у нас с другой стороны движение. Ну, в общем, проблем хватает. Но когда все одинаковые, оно как бы и ничего. Вторая сторона медали. Вы за небольшие деньги покупаете надежные, примитивные, долгоиграющие автомобили.
0: Но почему примитивные?
2: Альтернативы им,
0: почему примитивные?
2: В большинстве своем они достаточно простые, те, которые вот попадают на прилавки наших магазинов.
3: Вот в чем дело.
0: То есть они заказываются именно такие. Да. Угу.
2: Ну, примитивные не потому, что они прям вот совсем не убогие, да, простые. Примитивные, зачастую в них не так много опций, хотя некоторые, наверное, может быть, и навороченные. Ну, основной показатель для них это надежность, долговечность, крепкая конструкция и так далее. Да? А самый главный показатель это очень вменяемая цена и доступные подержанные или новые запчасти, опять же, из Японии.
1: Ян, если сравнивать по цене, какова разница у схожих по комплектации машин с левым и с правым рулем?
2: Да в два раза, а то и где-то и больше.
3: Вот это да. Но,
0: приятно.
2: Ну, на самом деле, конечно, если есть возможность не покупать машину с правым рулем, лучше этого не делать. Те, кто привык, как говорится, привык, я сказал уже, целые регионы у нас ездят по тем самым причинам. Ну, отправить машину с материка, даже произведенную нашим любимым заводом «АвтоВАЗ», это дорого, и приезжает она туда уже с такой повышенной стоимостью. Угу. Поэтому она не является до конца привлекательной. Но еще раз повторюсь, здесь все достоинства компенсируются соответствующими проблемами, и все это зависит, конечно, от нашего кошелька. Если бы мы были побогаче, то у нас такая бы, такой бы право, возможности, деньги. Да, вопрос бы, конечно, не стоял. Мы еще смотрим на всякие японские, например, кейкары. У меня у самого в парке автомобилей на работе есть вот такой кейкар, такая квадратненькая штучка,
0: типа
2: меньше
0: кьюба?
2: Литра объем.
0: Такой.
2: Да. Меньше литра с подключаемым полным приводом. Вот он стоил несколько лет назад 600 тысяч рублей с пробегом 42 тысячи километров. И несколько лет пробежал уже 1100 с чем-то, он ни разу не сломался.
0: А зачем он нужен, Ян, вот так вот у нас в городе или...
2: Это очень компактный городской микро-микроавтобус с погрузочной возможностью 350 килограмм, который замечательным образом заменяет многочисленные каблуки, имеет полный привод, замечу я, от него никаких скоростей там и прочего не надо, и он очень удобен и в домашнем хозяйстве, и в коммерческом использовании. Прям очень удобен.
0: Понятно.
2: И альтернативы ему практически нету.
3: Хорошо.
2: Их вот тоже немало покупают.
3: Ян, а все-таки то самое обсуждение ужесточения технических требований к автомобилю с правым рулем, который сейчас, по крайней мере, везде обсуждается в нашей стране, как это будет выглядеть? Что за ужесточение?
2: Ну, давайте так, об ужесточениях мы пока не говорим, слава богу. Есть еще разумные люди, есть неразумные. Мне кажется, я бы вот не тормошил бы ту ситуацию, когда появится такое количество возмущенных граждан, которым скажут, нет, автомобили с правым рулем завозить нельзя. На мой взгляд, нужно создавать экономические условия, чтобы людям просто не хотелось покупать эти автомобили, и у них была бы альтернатива. То, что касается сегодняшнего дня, решили посчитать и посмотреть, при помощи в том числе Минтранса и по поручению КНАМИ, а насколько опасен праворукий автомобиль для окружающих, насколько часто он попадает в аварии, каковы все вот эти цифры, в целом какова статистика. И на основе этих расчетов как бы сделать какие-то выводы. Поэтому о слове «запрет» мы не говорим. Мы говорим о том, что рассчитывают. И я думаю, что учитывая социальные последствия таких запретов, вряд ли кто-то пойдет на такой шаг с разумной точки зрения, потому что, еще раз повторюсь, целый огромный регион страны пользуются этими автомобилями.
0: Ну,
2: точка.
0: Да.
2: И они будут очень, им будет очень неприятно, они будут возмущаться, если им начнут запрещать. Поэтому рассчитывайте, подсчитывайте, пожалуйста, подсчитывайте. Хотя, еще раз повторюсь, все недостатки мы знаем. А когда мы говорим об аварийности, я вам могу сказать так. Никаким лидером праворукий автомобиль, как это ни странно, не является с точки зрения аварийности. А вот количество частых аварий, где оно? Да потому что оно там же, от Сибири до Дальнего Востока. Но если у вас 9 из 10 автомобилей праворукие, то понятно, что в статистику в этом регионе
0: войдут именно праворукие автомобили.
2: Именно праворукие, потому что других нет.
0: Угу.
2: Вот и все.
0: Тут надо правильно считать, да, соотношение автомобилей.
2: Конечно. Вот если бы их было там 2 на 10, ну да, мы бы могли подумать и сделать выводы соответствующие. Но если их 9 на 10, то понятно, что не в их пользу будет расчет. Поэтому это несколько некорректно.
0: Ну что, Ян?
2: Ну, поживем, как говорится, увидим.
0: Да, поживем, посмотрим. Будем надеяться, что все-таки процент праворуких автомобилей останется таким, как он есть, и тоже в определенных регионах, куда, собственно, эти автомобили выгоднее у нас завозить. Спасибо за беседу. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер был на связи. Ян, до новых встреч.
3: Спасибо.
1: Счастливо.
2: Счастливо.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения. Движение под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
8: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
9: Ваше авто готово побеждать на дорогах. В автосервисах «Фитсервис» меняем масло бесплатно при покупке в автосервисе. Предложение кончено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
12: АО «Альфа-банк 6+.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6.

0: предков. В начале шоу мы заговорили про интерес россиян к истории своей семьи. Ну, большинство из нас знает своих родителей, бабушек, дедушек, кто-то там даже прабабушек, прадедушек.
1: А дальше все, тупичок.
0: Да, порой мы даже не догадываемся, кем были наши далекие предки, откуда прибыли, чем занимались. А ведь установить это в наше время гораздо проще, чем может показаться. О том, с чего начать поиски, как составить свою родословную, выясняем с экспертом. У нас на связи основатель компании «Найдем предков», член Русского генеалогического общества Алена Розальева. Алена, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Алена, ну порекомендуйте нам, вот с чего нужно начинать поиски своих корней. Но мы сейчас для начала давайте попробуем про самостоятельный вариант поиска без обращения к таким компаниям, как ваша, например.
2: Да, самостоятельные поиски, безусловно, возможны. Конечно, для этого требуется большое, огромное просто количество времени и определенные навыки. Но на самом деле это доступно многим. Думаю, что самое главное, с чего стоит начать, это опрос тех родственников, которые являются самыми старшими в вашей семье. Это источник самых, самых ценных сведений, самые интересные истории расскажут. Поэтому при возможности забирайтесь в гости к своим бабушкам, прабабушкам, тетям, дядям. Берите с собой угощение и опрашивайте все, что вы можете узнать.
0: И записывайте.
1: А то обычно внуки там или дети там. Да, да ну, баб, ну хорош уже. Ну, одно и то же ты рассказываешь уже 300
3: у
1: раз.
3: У них фотографии живы, настоящие.
1: Да, фотографии, само собой. Но вот многих пугает перспектива сотрудничества с госорганами, там, работа в архивах, обращение в ЗАГСы. Кажется, что это сложно, долго, нудно. В общем, писать надо какие-то запросы, рыться в метрических книгах и так далее. Как это выглядит на практике на сегодняшний день? Что мы можем найти в архиве?
2: В архиве. Ну, прежде чем нам попасть в архив, нам нужно сначала понять, в какой архив нам идти и что нам искать в архиве. Как вы сказали, это долго, нудно. Нет, это не так. Но мы должны прийти в архив подготовленными. Мы должны понять, в какой деревне наши предки жили, в какую церковь они ходили. Когда мы это поймем, то мы уже можем предметно, прицельно искать конкретные церкви, конкретные метрические книги. Сотрудники архивов очень лояльно настроены к тем, кто исследует историю своей семьи. Они помогают. Но мы не должны прийти так и сказать: дайте мне папку на моего дедушку, такого не получится получить.
1: Так, а запрос и обращение в госорганы – это платная услуга?
2: Если мы говорим, например, о запросах по поводу получения дела репрессированных, это услуга бесплатная для родственников

0: для прямых
1: регрессированных
2: потомков. Ага, понятно.
0: Да.
3: Да. Угу. А скажите, пожалуйста, понятно, что сейчас все переходит в цифру, вот интернет-ресурсы, память народа, бессмертный полк и так далее, они насколько сейчас информативны и удобны для пользователя?
0: Они очень информативны, очень удобны. По ним можно восстановить свою родословную до начала XIX века, получить кучу прекрасной, информативной, полезной информации. То есть документы, которые туда выкладывают, могут вам преподнести такие сюрпризы, которых вы даже не подозревали. Но... Я рекомендую всем пользоваться, да, этими ресурсами.
4: А вот как систематизировать полученную информацию? Есть ли какие-то программы, возможно, в интернете, которые помогут, ну, обывателю выстроить свое генеалогическое древо по всем законам?
0: Конечно. В основном все начинают с программы MyHeritage, которая находится в открытом доступе. У них нет ограничений на количество человек в вашем родословном древе. То есть этим можно пользоваться. Там существует система поиска, которая добавит вам какую-то новую информацию. Ну и есть программы, которые устанавливаются уже локально. Они платные, но они тоже хорошие, профессиональные, с ними легко работать, интересно. Да.
2: Если все-таки я понимаю, что самостоятельный поиск завел меня вот в какой-то тупик, и дальше уже я не могу ничего узнать. Надо обращаться к профессионалам, я так понимаю, то есть к вам. С чем мы должны тоже идти в вашу компанию? Какие должны предлагать, ну, опять-таки, документы и какие сложности возможны?
0: Но прежде чем обратиться в компанию, вернее, каждая компания предлагает своему клиенту определенную анкету. Анкета на сбор всех известных сведений, которые есть об этой семье, об этой фамилии. Анкета информативная также. Вопросы там задаются таким образом, чтобы как можно больше информации получить. И, конечно, все документы, какие есть, вот все, не стесняясь, можно присылать, начиная от, конечно, метрических свидетельств, свидетельств о рождении, браке, смерти, трудовые книжки, грамоты школьные, все что угодно.
4: Письма.
0: Это все помогает. Письма, открытки, фотографии. У нас была практика, мы по одним открыткам восстановили очень интересную историю в трех странах. Только по открыткам, да.
2: Потрясающе. Но и все-таки на какие траты надо настраиваться? Вот сколько стоит услуга по составлению генеалогического древа?
0: Услуга, конечно, дорогая, потому что это не может стоить дешево. И
2: конечно,
0: по знаниям специалистов. Да, и по знаниям специалистов, и по расходам, потому что архивы сейчас не работают бесплатно. Есть определенные траты, бывают очень большие. Поэтому я думаю, что стартовая цена от 80 тысяч.
2: Но 80? Ого.
0: Да, и намного больше. Есть миллионные проекты.
2: Ого, ух ты. Ну да, если у меня цари были там или какие-нибудь дворяне, то, конечно, я готов вложиться, чтобы потом как-то это...
4: Титул получить.
0: Я скажу так, что у нас была девушка, у которой 16 линий крестьян были в работе, и она оплатила много, много ноликов оплатила. Но дело не в том, что цари или крестьяне, просто это дорогая работа. И поэтому, если вы видите ценник меньше, то стоит насторожиться. Это... Честное слово, это так и есть.
4: Ну и буквально прям одним словом, как глубоко можно узнать свои корни? До какого срока? До какого времени?
0: До времени правления Петра I почти наверняка. Все зависит, конечно, от региона, от сохранности документов в архивах и сословия, но это практика такая регулярная.
2: Три века все-таки,
0: можем. Да.
4: Спасибо огромное. Спасибо. Основатель компании «Найдем предков», член Русского генеалогического общества Алена Розалева. Спасибо, всего доброго.
2: Спасибо.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 18. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 20 и возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора». Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
5: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
6: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус,

0: После интереснейшего разговора со специалистом, с человеком, который, ну, действительно, на таком высочайшем уровне работает с историями семей, с генеалогическими древами, вновь возвращаемся в лайв-чат, где уже вы с своей стороны рассказываете, насколько вы погружены в историю своей семьи, интересовались ли когда-нибудь происхождением, ну и какие интересные факты из жизни предков вас действительно поразили, удивили и заставили, может быть, искать еще какие-то истории. Давайте почитаем.
1: Да, хорошо, что у нас такой пытливый народ. Вот Сергей, к сожалению, бабушки и дедушки уже ушли рано, информацию собирал у тетушек и земляков. Вот в бессознательном возрасте меня увезли в другой город. И волею судеб я получил специальность, связанную с качеством на производстве. Я наладчик ткацких станков. Тут должны звучать аплодисменты. Да. И только потом мне тетушка рассказала, что и предки наши жили ткачеством. Ткали из льна, отбеливали на февральском снегу. Снег и мороз делали свое дело. По словам тетушки, за прабабку давали 17 сундуков добра.
0: Хороший немец.
2: Ух ты!
1: Три раза село горело, три раза отстраивали дом в войну, и добро помогало выжить.
0: Вот то самое как раз в сундуках.
1: Да-да-да. Держал в руках льняное полотно, которое ткала прабабка. Интересное ощущение. Ну и как текстильщик оценил качество. Да, Сергей, ну,
0: волею судеб, действительно, да, то, что да. Вы повторили в какой-то степени историю, по крайней мере, производственную, профессиональную историю своих предков. Дальше пишет Екатерина. Мне рассказывала свекровь, пишет Екатерина. У нее была бабушка, не родная. Она из дворянской семьи была, но во время революции ее маленькую для спасения отдали в приют и поменяли фамилию. То есть, по сути, ну, прервали ее связь с настоящей семьей. Потом ее же удочерили хорошие люди. Она воевала в русско-японской войне, была снайпером. Увы, не могла иметь детей. То есть на ней ее род и закончился, по сути. При этом она очень любила мою свекровь, считала свою внучку, всячески баловала. И вот Екатерина уже в нынешнем своем возрасте бережет эти истории, сохраняет и передает
1: это
0: дальше.
1: Это
0: замечательно.
1: Нет, сейчас не относительно Екатерины, но как хочется иногда найти какие-нибудь баронские или графские какие-нибудь корни у себя.
0: А что, тебе не писали на почту? Здравствуйте, я в Канаде нашла
2: барон
0: вашего дядю, графа.
1: Вы, к сожалению,
0: вы последний родственник, который остался.
1: Срочно приезжайте в Канаду, да?
0: $1 000 000 вас ждут, давай. Только сейчас переведите сначала нам
1: предоплату.
2: Дарья пишет, что интересовался своими родственниками, стало с 14 лет. Много фамилий у нас переплетено. Мухины, Плохотнюк, Новиковы, Шарапова, теперь еще и Сладковы. Моей родственницей было сделано древо нашей семьи. Просто потрясающе. Для себя я выяснила, что в семье Новиковых много художников, музыкантов и учителей. И я продолжаю и поддерживаю их выбор. И уже в семье Сладковых тоже есть художники, что очень приятно.
1: Здорово. Друзья, еще один час в нашем распоряжении.
0: Да.
1: Мы готовы слушать ваши истории бесконечно. И у нас всегда открыты двери в лайв-чате. Друзья, очень хочется узнать об истории вашей семьи, ваше семейное древо. +7 915 459 2020. Ждем истории.

0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО РСВ «Краснодарский край», городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник.
4: Генеральная лицензия номер 14. 81 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. ФАС усилила контроль за ценами на топливо. Подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Федеральная антимонопольная служба вынесла 38 предупреждений нефтяным компаниям и продавцам топлива. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, ФАС проверяет, как компании устанавливают цены на топливо для независимых автозаправок и сельхозпроизводителей. В качестве примера в службе привели ситуацию в Удмуртии. Региональное управление выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях компании, которая изменила цены на дизельное топливо для аграриев. Поставщику выдали предупреждение и потребовали снизить стоимость до экономически обоснованного уровня.
3: Про происшествие.
2: В Архангельской области зафиксировали вспышку энтеровирусной инфекции в детском лагере «Северный Артек». Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По данным ведомства, заболели 16 человек, среди них 13 детей. Прокуратура Холмогорского района начала проверку. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
3: Про туризм.
2: Количество взаимных туристических поездок между Россией и Китаем к концу следующего года может достичь 6 миллионов. Такой прогноз сделал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Поток между двумя странами уже заметно растет. В первом квартале этого года россияне стали ездить в Китай на 60% чаще, а число китайских путешественников в России увеличилось на четверть. Всего за первые три месяца было совершено 825 тысяч взаимных поездок. Дополнительным стимулом должно стать продление безвизового режима. Для граждан Китая упрощенный порядок въезда в Россию будет действовать до конца следующего года. Вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкрчян рассказал Авторадио, насколько реалистично на этом фоне достичь заявленного показателя.
5: На самом деле сомнительная цифра, потому что у нас нет только перевозки. У нас более-менее все нормально с трансграничными поездками из Благовещенска, из Приморского края. Достаточно болезненная ситуация с авиационной перевозкой. Опять же, где-то сибирские города перевозка более-менее нормальна. Если брать европейскую часть России, у нас устойчивая перевозка только из Москвы и Петербурга. В Китае есть экскурсионная программа большая, в Китае есть пляжный отдых, в Китае есть лечебные туры. И, как ни странно, многие россияне удивляются, и горнолыжный туризм. Это то, что привлекает россиян. Поэтому Китаю чуть-чуть там осталось подработать для семейного отдыха, чтобы не только россияне ехали на Хайнань, но и в континентальный Китай массово.
2: Эксперт также предположил, что в 2028 году Китай продлит безвизовый режим для российских путешественников. Это позволит поддержать дальнейший рост взаимного турпотока. Официальный курс доллара на завтра 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. Федор Никитин, служба информации.
4: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
6: Интересно, конечно, так покопаться иногда. Смотришь, да, думаешь, ну вот, Владимир Брагин есть, допустим, но советский российский сценарист и кинорежиссер. А вдруг родственник, а? Ну, если
7: родственник.
6: Покопаться, родственник, должен. Брагин есть, город в Гомельской области, а есть Валерий Брагин, извините.
8: Хоккеист.
6: Хоккеист, прославленный тренер. Да.
8: Только ни один из них к тебе не имеет ни малейшего отношения.
6: Почему?
8: Даже
6: Захар?
8: Город.
7: А если покопать?
6: Да. А если, знаешь, если у каждого из нас...
7: А если найду?
6: Покопаться, если дойти до Адама и Евы, то, в принципе, все мы немножечко родственники, правда?
7: Продолжаем разговор про истории семей, про генеалогическое древо. Интересовались ли вы когда-нибудь происхождением своего рода? Составляли то самое древо? До какого колена вы знаете свои своих родственников и то, что вытворяли ваши предки, может быть.
6: Потому что наверняка же хочется, когда вот это получаешь потом вот это описание. О, боже мой, да у меня там фон Брагин какой-то был, который сражался там, был рыцарем
8: за свою... Мало того, был другом Д'Артаньяна.
6: Наверняка. Почему нет?
7: Рыцарь, друг Д'Артаньяна, мы нормально в историю сейчас прям так вляпались.
8: Да, друзья, в общем, пишите +7 915 459 2020, смс, Макс, и, конечно, страничка Авторадио в ВК.
6: Да, будет интересно. До конца этого часа у нас есть еще масса замечательных тем, которые нужно обсудить вместе.
7: Слушайте,
6: с вами.
7: Слушайте, очень интересно будет через 15 минут у нас разговор про грамоту. В русском языке опять есть несколько слов, которые можно было, может, переговорить по-новому. Не пропустите.
0: Вечернее шоу

0: Коллеги, признавайтесь честно, как давно ходили за грибами?
1: Пять назад, наверное.
2: Нет, я ходил на прошлой неделе, купил две пачки, жена просила.
0: А замороженных, я так полагаю.
2: Естественно.
0: А ведь в нашем столичном регионе в июле этого года в полтора раза вырос спрос на организацию грибных туров. Количество предложений на этой услуге, на Авито-услуги, тоже выросло, причем на треть, а базовая стоимость услуг начинается от 2000 рублей. Что входит в базовую стоимость, тяжело сейчас мне сказать, но мы будем узнавать. Предложение грибных туров часто включает целый комплекс услуг, в том числе трансфер до места сбора, помощь при определении съедобных и несъедобных грибов, последующую сортировку и даже при желании очистку добычи. Но кто-то может даже
2: это очень ценно.
0: Съесть
2: очистка
0: и сварить.
2: Добычи.
0: Да, давайте поговорим о такого рода досуге. На связи с нами Дмитрий Воронов, хозяин базы отдыха «Русский двор». Дмитрий, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер.
0: Добрый. Но я так понимаю, что вы в том числе и организуете такого рода туры, да, на вашей базе?
3: Да, у нас это один из основных туров. Мы вообще такая квадробаза, и типа техники тоже по всякой разной. Но одна из разновидностей – это именно грибные туры. Многих людей очень это интересует, особенно задача забраться туда, куда невозможно зайти своими ногами, пешком. Поэтому как бы всегда это связано с грязью, с какими-то проходимыми, сложно проходимыми участками. Ну и финально, конечно, это, как говорится, награда, грибы, которые трудно доступны в доступных местах.
0: Дмитрий, вообще объясните само наличие таких туров, что на их предлагают. Неужели горожанам стало лень самим ехать за грибами?
3: Да нет, конечно. Но люди, кто-то сами ходит, кто-то, как говорится, ищут самостоятельно. Но мы просто двинулись навстречу, как говорится, пожеланиям гостей, да, и возим людей. И у нас есть треки, по которым можно даже пешком ходить. То есть человек себе там в Гармин или в какой-то другой навигатор и спокойно по этому треку отправится за грибами. То есть места преимущественно в тех растут те или иные виды грибов. Кому-то там больше нравятся лисички, кому-то грузди, кому-то белые подосиновики. Есть разные точки, разные места и разные способы туда доставки. Просто я один из самых востребованных туров – это на квадроциклах, потому что это всегда еще плюс какой-то адреналин, развлечение дополнительно к грибам.
2: Круто.
1: А вам-то кто грибные места сдает? Куда вы возите свои?
3: Мы их сами разыскиваем. Мы сами грибники, мы сами их разведываем, мы сами собираем, конечно, оттуда все сливки, но грибы все собрать невозможно, спрятать и съесть. Поэтому приходится делиться с гостями.
1: А даете ли вы, как организаторы, 100% гарантию полной корзины грибов?
3: Ну, если мы не говорим про вид этих грибов, то гарантированно соберете полную.
0: Минуточку! А если мы поговорим про вид грибов? Хочу только белых.
3: Ну, как говорится, с грибами, как с рыбалкой. Клюет вчера и завтра. Поэтому тут, как это, гарантировать сложно,
1: но тем не менее,
3: да, всегда собирает. Ну,
2: да.
3: Ну, тем более, там, где мы находимся, такая достаточно грибная полоса. Много и много едут и самостоятельно, конечно. Машин много стоят.
2: Накануне, опять же, можно же подготовить поляну, правда?
0: Чтобы грибы были.
2: Чтобы грибы уже были готовы.
3: Ну, и потом, если не собрали, у нас всегда пришли, уже есть в банках соленые, в бочках.
0: Прямо в банках собрали.
2: И стол накрыт уже, и костерчик разведен.
3: Да.
2: Это же самое главное-то. Но, судя по информации, да, вы предлагаете еще, ну, организатор обычно, туры любой длительности. А что, кроме собирания вот грибов, может входить в программу вот таких вот многодневных туров?
3: Да, разные. Есть там туры, связанные с какими-то романтическими историями. Там приезжают пары молодые, плюс грибам хотят там какой-то праздничек, фуршет, шампанское в лесу, грибы и так далее. А по времени выбирают сами. То есть, ну, насколько говорится, вот, ну, хватит терпения, желания везде побродить, полазать, там, поездить на квадроциклах, настолько туры и организовываются. Тут ничего нет. А дополнительно, ну, все что угодно. Там, у нас там вплоть до стрельб, которые можно организовать.
2: Ничего себе.
3: Поэтому там грибной тур плюс охота, да.
2: Заодно, да.
1: Плюс рыбалка.
2: И порыбачить, да, заодно. Ну, то есть полноценный отдых.
3: Да, и плюс рыбалка там.
2: Настоящего русского человека. А где примерно, какое место у вас? Дмитрий? Какие места? Какой район?
3: Слушайте, это Ярославское направление, там 120 километров от Москвы, за Сергиевым Посадом в сторону Углича, Калязина. Это знаменитые Батьковские болота, на которых там много мха, много сосновника тоже там есть. И, соответственно, где сосновник, там и благородные грибы. Поэтому
2: ну, опять же, Калязин под боком.
3: Глубокие, хорошие, большие лесные массивы. Калязин, да, 60 километров.
2: Ну, прекрасно.
3: Есть, кстати, туда туры тоже есть на снегоходах, на квадроциклах тоже прикольные, экскурсионные.
2: Понятно.
0: Ну, спасибо. Что, спасибо вам огромное, Дмитрий Воронов, база отдыха «Русский двор». Так что хотите...
2: Не рекламы ради,
0: а только ради информации. Спасибо, до свидания.
2: Счастливо.
3: Да.

0: друзья, коллеги, это я вам. Я вам махаю рукой. Махаю и предлагаю в очередной раз поговорить о грамотности и об изменениях в правилах русского языка. Дело в том, что в России глагол «махаю» признали литературной нормой. Раньше правильно считалась только форма «машу». Да. Разбираемся в великом и могучем вместе с суперэкспертом. С нами научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Владимир Пахомов. Владимир, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Ну что, теперь правильно говорить и писать и «машу», и «махаю». Это отныне закреплено в каких-то больших важных словарях. Владимир, что происходит? Что за попустительство?
1: На самом деле это не вполне так. У нас по-прежнему «машу» — это эталон, это образец, это предпочтительное употребление. «Махаю» остается допустимым разговорным употреблением. Здесь ровно ничего не поменялось. Так было раньше, так остается и сейчас. У нас на самом деле эти колебания уже очень давно идут. Во всей русской классике XIX века «махаю» употреблялось очень часто, и тогда это мало кого раздражало. То есть тогда как раз в XIX веке формы «махаю», «махает» считались, ну, такими вполне допустимыми. А вот сейчас у нас эталон «машу», «машешь», «машет», и «махает» воспринимается, ну, как такой вариант небезупречный, вариант сниженный, вариант, который свидетельствует о том, что человек не очень владеет строгой литературной нормой.
2: Ну да.
1: И здесь ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Так и остается.
2: Ну, создается впечатление, будто академики просто подгоняют правила русского языка под, скажем так, неграмотную часть населения.
0: Ну, условно так получается.
2: Условно,
0: вот Владимир сейчас уже поясняет, что это не совсем так.
2: Да. Но есть много слов, в которых раньше была только одна форма и считалась правильной, а сейчас можно и так, и эдак. Я приведу пример, если вы позволите. Вот, допустим, одновременно и одновременно. Вот многие делают...
0: И так можно?
1: Да, ошибки. Можно и так, эти варианты равноправны, но нам с вами... тем, кто работает в эфире, нам надо говорить одновременно.
2: Одновременно.
1: Потому что даже в случае равноправности вариантов все равно есть один, рекомендуемый для эфира, соответствующий строгим образцам, и нам такой вариант нужно использовать. На самом-то деле, ведь это очень часто язык именно так и развивается, то, что в одном поколении ошибка через несколько поколений может стать нормой, и наоборот. Мы сейчас с вами говорим подростковый, это считалось безграмотностью еще несколько десятилетий назад, требовалось говорить подростковый. Но кто сейчас говорит подростковый? Мы сейчас говорим ракурс. Еще в 70-е годы словари для работников эфира настаивали, что нужно говорить ракурс. И спасибо Дитмару Ляшевичу Розенталю, который пришел в словарь ударений как редактор, и некоторые варианты изменил и разрешил дикторам говорить ракурс, как это говорили все нормальные люди.
2: Ну, простите, а можно ли ко всем словам это применить? Ну, допустим, творог и творог. Сейчас же оба варианта допустимы.
1: Да, но творог уходит, стремительно уходит. Изначально единственный правильный вариант, а творог когда-то не разрешался, становится постепенно вариантом основным. Наши внуки уже знать не будут, что творог когда-то был нормой.
2: Не знаю, я вчера у бабушки творог именно купил, а не творог.
0: А я вот творог покупаю.
2: Понятно. Ну и тут же обеспечение и обеспечение, да, тоже оба варианта.
1: Да, таких слов много, но смотрите, норма это ведь очень часто... не один вариант, а выбор из вариантов, но варианты вовсе не всегда равноправны. Вот творог и творог, да, они равноправны. А вот если мы возьмем создал и создал, обеспечение и обеспечение, машет и махает, тут нет равноправия и не ожидается в обозримом будущем, потому что есть варианты эталонные, это обеспечение, это машет.
2: Ну, да, о чем
1: есть
2: сказать,
1: варианты,
2: да.
1: Которые, ну, такие менее желательные.
0: Но
1: не
0: допустимые.
1: Ошибка, но и не образец.
2: Звонишь, звонишь.
1: Допустимые, да. Да, а звонишь, это пока единственный возможный вариант. Не хочет наш народ признавать ударение «звонит», я имею в виду грамотную, образованную часть наших соотечественников, носителей русского языка, не хотят грамотные люди ударение «звонишь», «звонит» видеть в нормативных. И оно не становится, потому что лингвисты, конечно, учитывают мнение образованных людей.
2: Станьте еще в Ярославле. Подошла к нему, он все ревит и ревит, ревит и ревит.
0: Что это такое ревит?
2: Ревет. Ревет. Но это уже местные, скажем так, колориты.
3: Владимир, ну и как мы любим в завершении, давайте проверим еще некоторые непростые слова и выражения, на которых частенько спотыкаются наши сограждане. Может, в них тоже что-то поменялось. Вы готовы?
1: Давайте попробуем.
3: Ну, пошлите или пойдемте?
1: По-прежнему пойдемте. Вариант грамотный, а пошлите — это такое разговорность.
3: Это пошлый. Это кого-то.
2: Это пошлите.
3: Подальше. Пошлите. Ложить или класть?
1: класть литературные нормы, ложить или ложить просторечие. Кстати, приставочные и постфиксальные глаголы, то есть, например, положить, переложить, ложиться, совершенно нормально. Некоторые люди боятся говорить «ложиться», потому что выучили, что нельзя говорить «ложить». И глагол «ложиться» тоже избегают. Вот это
3: и
1: вот
3: говорят «класться».
2: Да, ну, так же, да, как рукой махаю и там махнуть. Да, мы же понимаем, что это разный глагол.
0: Нет, махнуть никогда никто не запрещал.
3: И только приветствовал.
0: Я сказала.
3: Так, дальше, Владимир, нечего надеть или нечего одеть?
1: Тут тоже ничего не поменялось, хотя очень сильный глагол «одеть» и очень любит нас язык обманывать. Uh-huh. Нет, все равно по-прежнему «одеть надежду», «надеть одежду» — это классика, это не изменится.
3: Uh-huh. Хорошо. Ну и в завершение, извиняюсь или извините?
2: Или прошу прощения?
1: Извиняюсь, да, извиняюсь, на самом деле ничего в нем страшного нет, если оно употребляется в контексте. Так и наши классики, опять же, писали: «Милостивый государь Лев Николаевич, тысячу раз извиняюсь, что…» и так далее. Вот когда в таком контексте, это нормально. А когда побежали, толкнули и бросили на ходу «извиняюсь», тут нет полного раскаяния. Поэтому здесь, в таком контексте, все-таки рекомендуется говорить «извините».
2: После этого и на дуэль можно вызвать «извиняюсь».
1: Разумеется.
2: Небрежно.
0: Простите.
2: Да.
0: Ой, спасибо огромное. Спасибо огромное. Как всегда, квалифицированно, интересно и эмоционально. Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова. Всего доброго.
2: До новых встреч.
3: До свидания.
1: Спасибо.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
3: Купила ракетки.
4: Пунг. Продал удочку.
5: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
6: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
7: Покупай безопасно.
1: Пунг.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
10: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Еламед.
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «джили-дефисмоторс.ком».
14: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
15: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
16: АО «Альфа-банк» 6+.
17: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
18: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
19: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Baltic Rally с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом», категория 6+.
20: Мы с ним выросли. На настоящей дружбе время не преграды.
21: Не бойся, он добрый.
22: Как его зовут?
21: Рыжий.
23: «Мой дикий друг. Возвращение домой».
22: У тебя есть друзья?
23: Кино с 23 июля.
22: А рыжий считается?
23: 6+.
24: Авторадио.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Знаете ли вы историю своей семьи? Интересовались ли когда-то происхождением своего рода? Возможно, обращались даже к каким-то организациям по составлению генеалогического древа. Ну и самый удивительный факт, который вам удалось выяснить о своих предках, и вы теперь решили, что точно его запомните, будете передавать дальше с поколения в поколение, ну потому что это действительно в этом что-то есть, да, чтобы не уходили прежние истории, да, гордость предков и так далее. Давайте почитаем, что написали наши слушатели.
1: Ну вот Оксана говорит, что ей по-настоящему повезло. Изучение истории семьи начала сразу с дореволюционной эпохи, как старшая внучка в семье, и застала почти всех прабабушек и своих прадедушек. А помогла сестра, которая сделала для школьного музея на формате листа А1 семейное древо. Помню, тогда этот внушительный лист бумаги казался тесным для всех известных нам предков. Сейчас в моем древе почти 3000 человек. Представляете, это не только прямые родственники. Есть родственники по браку, есть боковые ветки одной фамилии. Мое семейное древо больше похоже на небольшой лес теперь, чем на традиционно одиноко стоящий коренастый дуб. Я занимаюсь генеалогией 3 года, а еще ни много и ни мало, но в этой сфере время вообще течет по другим законам. Но я знаю людей, которые катаясь специально в архивы, собирают фотоматериалы и записывают воспоминания всю жизнь. И глядя на них, тоже не планируя останавливаться на каком-то этапе. Ну, браво! Кто может?
0: Смотри, есть несколько вот подобных тоже писем. Евгений из Оренбурга написал: у меня мама занимается составлением такого древа. По своей матери она дошла до середины 18 века.
1: Ого!
0: Это, конечно, очень кропотливая работа. Перелистывание сотен метрических книг в поисках нужной информации, еще и пытаясь разобрать почерк тех писцов. Гораздо хуже, что многие источники вообще трудно или невозможно найти, особенно если предки жили на территории, которая сейчас стала территорией другой области или страны. Ведь единичные архивы оцифровывают метрические книги и выкладывают их в общий доступ. В основном берут деньги за каждый запрос. Если ищут они, даже если человек своими ногами пришел в архив, сам ищет, то берут плату за каждую фото страниц. Тут еще и накладная история.
2: Виктор пишет: знаю, что прапрадеда по деду раскулачили, и что с ним потом стало неизвестно. А вот его жена потом вроде второй раз вышла замуж за какого-то деревенского мужика. Прадед по бабушке служил в царской армии, но вообще все предки и по маме, и по папе крестьяне из деревень. Вот папины родители только в город переехали по работе и остались. А вообще это очень интересно. Я знаю только то, что бабушки сами рассказывали. Сейчас бы, конечно, поподробнее узнал, но уже поздно.
1: Да, хорошо, если материалы остались где-то. Вот запросы, я помню, в Литву посылал тоже по поводу родственников. Но в результате ничего толком не нашли. И даже могилу бабушки теперь разыскать не можем, к сожалению. Ну вот бывают такие истории.
0: Светлана еще написала: у меня родственник занимается, составляет древо своей семьи. Ездит в архивы, копается, там ищет данные. Ездил в деревню, где раньше жили предки. Там где-то в каких-то сельсоветах брал документы. Прям очень большую работу провел. Древо уже большое, соответственно. Но все это, внимание, на протяжении уже 7-10 лет он делает. Он пенсионер, у него есть свободное время, плюс

0: кажется, есть такой невероятный интерес к этому делу. Представляете, порядка 10 лет человек уже этому посвятил для того, чтобы составить генеалогическое древо.
1: Да. Спасибо огромное за ваши истории. Было очень интересно. Я думаю, что сейчас, благодаря вот таким сообщениям, которые приходили сегодня в лайв-чат, многие задумаются, действительно, надо, пока еще, слава богу, может быть, там бабушки или прадедушки, прабабушки живы.
0: Да, своих же родителей расспрашивать о том, что, что они помнят,
1: записывать. Да, о семейном древе, потому что это очень ценно, друзья. Но через 10 минут покопаемся в наших архивах. Да?
0: О, там есть что интересное.
1: Да, споем об этом.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 18. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 20 и возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Иваны, родства не помнящие, это все-таки не про нас. Сегодняшний наш разговор со слушателями дал понять, что хотят. Хотят люди знать историю своей семьи, и связь с предками нам нужна через какие-то воспоминания, через обрывки, через документы, через письма, через открытки. Мы сегодня с экспертами об этом поговорили с вами, с нашей самой активной аудиторией. Что характерно, то, что же касается новостей, которые так или иначе подпитали и подтолкнули нас к сегодняшней теме, всплеск интереса к семейной истории случился в том числе и после того, как Владимир Путин презентовал свое генеалогическое древо, было это на Петербургском международном экономическом форуме. Отмечу, конечно, что Владимир Владимирович не сам составлял эту схему. Один из родственников президента создавал фамильное древо семьи около 20 лет. Сам осуществлял поиск, очень такой увлеченный товарищ, не задействовал никакой административный ресурс.
1: Если бы у меня родственник был Путин, я бы, наверное, тоже покопался бы в истории.
0: Причем... Хотя иногда достаточно было бы просто указать, что у меня родственник
1: просто
0: такой.
1: Допустим, есть. Да, у меня, допустим, совпадает с президентом фамилии, я, конечно, бы поискал корни общие. Что бы сказать, Владимир Владимирович, а мы, между прочим, вы мой...
0: Нет, я тебе могу сказать, нет. Он уже изначально был родственником этот человек, а уже только потом решил его...
1: Ну, я просто сейчас фантазирую, я говорю, если бы у меня была фамилия Путин...
0: Не в правильном вы направлении фантазируете.
2: Думаете, да.
0: И вернее, так сказать, очень даже, поздно вы фантазируете, про вас уже давно все понятно. Да.
1: А вдруг?
0: С того момента, как вы стали носить шапку-петушок, вам сразу все стало понятно.
1: И что? А ты думаешь, Владимир Владимирович не мог в детстве носить шапку-петушок?
2: Сколько фотографий да. в этой
1: вот
2: шапке!
1: Именно, вот да, именно. Да, да. Поэтому сейчас смело вот прям вот про этот раритет и споем.
3: Вечером. В куплете.
1: Итак, друзья, посвящается предмету, который передается каждой семье из поколения в поколение. Это шапка деда. Отца и сына. Шапка-петушок.

0: к лицу. Вот.
1: Говорим и поем о вечных ценностях, дорогие друзья. Это шоу «Мурзилки Лайв».
0: Не забудьте надеть на улицу шапку, чтобы не отморозить уши.
2: Пора уже в шапках домой.
0: Они нам завтра, эти уши, пригодятся. В 6 вечера, как всегда, на Авторадио. Пока!
1: Счастливо!
2: Пока!
3: Вечернее шоу на Авторадио.
4: Open up your eyes.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Роспотребнадзор проверяет сообщения о заражении туристов вирусом Коксаки в Турции. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Роспотребнадзор запросил у властей Турции данные о возможном распространении вируса Коксаки среди российских туристов. Речь идет об отеле в Белехе, где, по сообщениям отдыхающих, заболели несколько человек, в том числе дети. Об этом пишет Москва-24 со ссылкой на ведомство. Аналогичный запрос направили в Ассоциацию туроператоров России. Туристам рекомендуют тщательно мыть руки, пить только бутилированную или кипяченую воду, хорошо промывать овощи и фрукты, а также избегать контактов с заболевшими. При температуре и других симптомах Роспотребнадзор советует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
3: Про регион.
2: Режим повышенной готовности ввели в Нижнетавдинском округе Тюменской области из-за угрозы масштабного паводка. Как сообщили в информационном центре правительства региона, уровень воды в реке Тавда достиг отметки неблагоприятного явления. Сейчас специалисты обходят дома, проверяют пункты временного размещения и запасы необходимых ресурсов. Аналогичные меры принимают и в других муниципалитетах, где сохраняется риск подтоплений. В региональном департаменте гражданской защиты подчеркнули, что ситуация остается под контролем и необходимость вводить дополнительные меры по всей области пока нет.
3: Про детей.
2: Все дети, не попавшие в Международный детский центр «Артек» в текущую смену, получат путевки в приоритетном порядке после возобновления работы лагеря. Об этом агентству ТАСС заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр отметил, что инфраструктура центра готова к приему детей в любой момент, как только позволит ситуация. Напомню, в Крыму в конце июня на фоне ограничений продажи топлива и аварии в энергосистеме временно приостановили летнюю оздоровительную кампанию. После закрытия «Артека» детей отправили домой или перевели в лагеря Краснодарского края.
3: Про еду.
2: Завтрак должен не только утолять голод, но и давать энергию на первую половину дня. Один из самых привычных вариантов утренней трапезы – это каша. Однако ее польза во многом зависит от состава и добавок. Диетолог Ирина Писарева подробнее рассказала Авторадио, как сделать такой завтрак более питательным.
4: Каша, конечно же, должна быть из цельнозернового зерна. То есть нет смысла покупать хлопья еще, если вдобавок в них там добавлены какие-то дополнительные сахара, ароматизаторы. Только увеличивает гликемическую нагрузку, и такая каша, она не даст питательности на длительный срок. Цельнозерновая каша, естественно, она будет намного полезнее для организма. Что бы я бы рекомендовала добавить? Например, это может быть протеин для контролирования количества белка. Жиры обязательно тоже я добавляю, например, смесь полезных орешков, либо это может быть топленое масло, например, какие-то семена, либо 1 столовая ложка льняного или конопляного масла уже в готовое блюдо.
2: Эксперт также добавила, что перед завтраком необходимо выпить стакан теплой воды. Это нужно для того, чтобы запустить метаболизм. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 78 рублей 55 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 89 рублей 76 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

танцевать можно не обязательно на берегу океана. Для этого подходят и городские набережные, да и просто площади. Я вот в ленте социальных сетей частенько встречаю, что во многих городах нашей страны устраивают такие летние здоровские вечеринки, если честно, которые проходят в центре города и приходят туда целыми семьями танцевать. Это очень выглядит просто стильно и так тепло и по-доброму. Океана вам позитива. Это Авторадио. Зовут меня Олег Пивунов. Страна, привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер.

0: накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.

0: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Авторадио.

друзья, однажды в юности давным-давно попал я в такую неприятную ситуацию, когда мне задали вопрос, какого же цвета у меня глаза. Задала девушка одна, первая любовь, а я не ответил. Ну, кто же знал, что у меня цвет аномалия тогда была. Привет всем, это Авторадио, кореглазым, зеленоглазым и всем-всем-всем большой привет. Хорошего вечера вам. В компании Первого Автомобильного мы движемся только вперед, друзья. Позитивных вам эмоций, целый океан желаний. Зовут меня Олег Пивунов, и с вами завершаю этот вторник. Впереди еще много очень хорошей музыки. Делаем громче.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 18. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 20 и возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 22.00. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
2: Про главное.
1: Российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после мер, принятых правительством. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания о ситуации на внутреннем рынке. По его словам, об улучшении говорят рост числа работающих заправок и сокращение очередей. Кабмин продолжает работу вместе с федеральными властями и регионами. Ранее также стало известно, что российские нефтеперерабатывающие заводы постепенно восстанавливают продажи топлива на петербургской бирже после завершения плановых и внеплановых ремонтов. Это способствует снижению неудовлетворенного спроса и нормализации ситуации на отдельных АЗС.
2: Про законы.
1: Госдума приняла закон, который запрещает иностранцам получать российское гражданство или вид на жительство при наличии непогашенной или неснятой судимости за любое преступление, совершенное как в России, так и за рубежом. Если судимость обнаружат позднее, ранее выданные документы аннулируют. Сейчас ВНЖ можно лишиться только при судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление. Кроме того, при подаче заявления на временное проживание или получение ВНЖ иностранцев старше 14 лет обяжут предоставлять в МВД бумажную справку о наличии или отсутствии судимости.
2: Про криптовалюту.
1: Кроме того, сегодня депутаты Госдумы приняли закон, который устанавливает единые правила работы рынка цифровых валют. Закон регулирует работу криптообменников, цифровых депозитариев, брокеров, управляющих компаний и других участников рынка. Помимо этого, документ определяет условия покупки криптовалют инвесторами, правила их хранения и учета, а также порядок майнинга и выпуска цифровых финансовых активов. Как ранее сообщал первый зампред Центрального банка Владимир Чистюхин, основные положения вступят в силу 1 сентября. До этого участники рынка смогут получить необходимые лицензии, вступить в реестр и перестроить внутренние процессы.
2: Про инициативы.
1: Неработающим пенсионерам предлагают предоставить скидки на все услуги ЖКХ. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб, передает РИА Новости. По его словам, размер льготы следует рассчитывать с учетом площади жилья, чтобы владельцы больших квартир не освобождались от оплаты полностью. Особое внимание он предложил уделить пенсионерам, которые живут в частных домах, поскольку их расходы на содержание жилья и коммунальные услуги часто выше. Механизм скидок и субсидий, по мнению общественника, должен быть установлен на федеральном уровне. Он считает, что мера поможет сохранить население малых городов и деревень, так как многие пожилые люди переезжают из-за высоких расходов на жилье.
2: Про вузы.
1: Более 1 100 000 абитуриентов уже направили документы в российские высшие учебные заведения в рамках приемной кампании 2026 года. Об этом агентству ТАСС сообщили в Министерстве образования и науки. По традиции, самыми популярными направлениями стали информатика и вычислительная техника, педагогическое образование, лечебное дело, инженерные и технические науки. Приемная кампания продолжается, поэтому число абитуриентов еще вырастет. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра – 78 рублей 55 копеек. Курс евро, по данным регулятора, 89 рублей 76 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: не драматизировать ситуацию. Все часто и чаще, я бы сказал, нам советуют психологи и люди смежных профессий, да, наверняка вы тоже встречали такие советы. Но в наш век технологий, вечно куда-то бегущий век, так тяжело иногда соблюдать хладнокровие. Друзья, зато в прямом эфире Авторадио у нас все всегда хорошо, солнечно, светло и тепло, потому что здесь точно никаких драм, только хорошая музыка и только замечательное настроение. Еще раз всем привет и добрый вечер, зовут меня Олег Пивонов, первая автомобильная, только вперед.
1: Дождь выстроил стены воды, он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
6: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76. Ищи стабильную.

0: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
1: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
0: Курсавто 20 20 12.

0: «Родина». Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Авторадио.
3: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
2: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23.00 в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну, как говорил мультсериал, точнее, не мультсериал, а персонаж одного мультфильма. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому, друзья, наш с вами парусник называется «Авторадио». И плывем мы по FM-волнах с хорошей музыкой, естественно. Прекрасного вечера всем, кто его встречает вместе с нами. Зовут меня Олег Пивунов. Друзья, желаю вам замечательного настроения. Надеюсь, оно именно такое после трудового дня. Ну и теперь приемники погромче на любимую волну с правильными ритмами. Расслабляемся.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
6: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
5: Курсавто 20 20 12.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основана на риске игр, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов. Выигрыши указаны на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

Ну что сказать, друзья, действительно, общественный транспорт бывает иногда самым романтичным местом для встреч, свиданий и знакомств. И я вам скажу, что очень многие пары, на самом деле, познакомились где-нибудь в трамвае. Да, слышала такие истории. Движемся только вперед. Надеюсь, что у вас настроение прекрасное, романтичное даже, может быть, и музыка на авторадио, конечно, этому поспособствует обязательно. Завершаем уже практически через минут 15-20. Этот день, финалем вторник, и там у нас уже экватор недели, друзья. Можно строить планы на предстоящий уикенд, хотя, возможно, забегаю немного вперед. Но, тем не менее, самое главное, чтобы каждый день рядом с вами была любимая радиостанция с лучшими ритмами, и авторадио для этого подходит как никакая другая. Зовут меня Олег Пивунов. Всем еще раз привет, друзья. Пусть у вас все будет хорошо. Обязательно. Я в это верю.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Вот под такие энергичные ритмы самое время вам напомнить о нашей фирменной суперигре «Много денег на Авторадио». Мечты мы ваши исполняем. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний – наш призовой фонд. Правила простые. Заходите на наш сайт, устанавливайте гимн Авторадио в своем мобильном и рассказывайте о своем желании. Для нас нет ничего невозможного, и я, Ирина Лагутина, желаю удачи!

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер один.

знаю, что там у других, вот у нас на Авторадио традиционно только хиты звучат. Да какие классные! Да на протяжении 3 десятилетий подряд. Ну красота же! Самые популярные артисты составляют вам компанию. Спасибо вам, что каждый день настраиваете свои приемники на первое автомобильное радио страны. 1000 городов вещания, миллионы слушателей. Нас можно и в умной колонке найти. Пожалуйста, просто скажите ей «Включи Авторадио». Сайты приложения также доступны в студии Ирина Лагутина. Здравствуйте!

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить мечтой.

зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Музыка на Авторадио звучит всегда и везде. Делайте чуточку громче ваши приемники. Мы, как всегда, двигаемся вперед. Если вы в пути, желаем легкой и удачной дороги и абсолютно каждому слушателю отличного настроения. Пусть все будет легко и гармонично. У микрофона Ирина Лагутина. Добро пожаловать к нам.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
5: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Если все как-то не так, отпустите ситуацию. Так психологи нам советуют. Просто доверьтесь тому, что все должно скоро наладиться. Авторадио желает вам, чтобы каждый новый день приносил только положительные эмоции. А так, сплошная радость и удача пусть украшает ваш путь. Как и любимые хиты. В студии Ирина Лагутина. Не так.